0: После темно. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается в ближайшие часы небольшая, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, ночью 3-8, днем 5-10, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 6 до 11 градусов тепла. Днем по области будет плюс 23-28, в Витебске плюс 26-28. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 26-28. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 26-28. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.
1: I am the dumbest man. Don't try to change my plan.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 26-28. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 26-28. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Радио Витебск.

0: Радио Витебск. Слушай свое.
1: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 26-28. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 26-28. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро, в студии Татьяна Воронцова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. Белорусское ПВО практически ежедневно фиксирует нарушения госграницы в воздушном пространстве, сообщил генерал-майор, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси Андрей Лукьянович в эфире телеканала СТВ. Он добавил, что в частности на маршруты полетов беспилотников, которые нарушают границу в воздухе, влияют средства радиоэлектронной борьбы. Кроме того, командующий констатировал непростую военно-политическую обстановку. Она связана в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией соседних стран и расширением НАТО.
1: В мире.
2: Иранские предложения, переданные через посредников Соединенным Штатам, не включают обязательств по приостановке Тегераном программы по обогащению урана на 15 лет. Об этом сообщило агентство ФАРС. По его информации, иранское ответное предложение также не включает открытие Армузского пролива до достижения окончательного соглашения по урегулированию между сторонами. Предложение Тегерана из 14 пунктов было представлено в ответ на американскую инициативу из 9 пунктов. Анонсированные США пошлины в размере 25% на новые автомобили из ЕС могут обернуться для автопромышленности в Германии дополнительной нагрузкой в размере около 2,5 миллиардов евро ежегодно. Об этом свидетельствуют расчеты Центра автомобильных исследований, передает ТАСС. В Германском промышленном союзе прокомментировали ситуацию с пошлинами. Американская сторона все новыми провокациями подрывает взаимное доверие, говорится в сообщении. 1 мая Трамп заявил, что Соединенные Штаты, начиная с текущей недели, повысит ставку импортной пошлины на поставляемые на американский рынок автомобили и грузовики до 25%. В Сеуле прошли соревнования по короткому дневному сну. Мероприятие организовала мэрия города, стремясь привлечь внимание к проблеме недосыпа и научить горожан восстанавливать силы. По мнению исследователей, такой сон помогает восстанавливать организм при ночном недосыпе, от которого люди страдают из-за стрессов и переработок. В этом году лучше всех выспаться удалось 80-летнему жителю столицы. Он стал победителем. Второе место занял 37-летний офисный работник, который, по его словам, спит ночью всего около 3-4 часов. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 23-28 градусов, в Витебске плюс 26-28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: в эти невероятные классные солнечные дни. Между прочим, рабочее первое утро. Если кто-то только что открыл глаза, но еще не успел открыть шторы, друзья, правда, самое время. Солнце на улице просто невероятное. Поэтому могу только предполагать, что настроение этим утром должно быть на высшем уровне. Конечно, нотку грусти никто не отменял, потому что, понятное дело, хотелось бы продолжать эти большие выходные где-нибудь на природе с шашлыком. И тем не менее, собираться и двигаться на работу по теплому городу с хорошей музыкой все-таки проще. Поэтому будем проводить это утро на любимой волне. На связи с вами «Разбудит шоу». У микрофона Настя Гордеева. Всем легкого рабочего.
1: «Разбудит шоу» на радио «Витебск». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
5: Радио Витебск. Слушай свое.

Ох, знаете, что касается гороскопа, сегодня можно было начать так, просто всем расслабиться. Поэтому мне кажется, что дальше уже абсолютно не важно, что будет сказано. Главное, чтобы вы воспринимали именно эту информацию. Не важно, расслабляться вы будете на рабочих местах, просто делая потихонечку, не спеша, в удовольствие свою работу, или же все-таки у кого-то выпадает выходной. Но, в общем и целом, все-таки рассказать, что происходит у каждого знака зодиака, нужно определенно. Поэтому, друзья, начинаем традиционно с овнов. Овны, сегодня вы будете на пике сил и вдохновения. Все будет получаться классно, результатов будет много. Главное не сбавлять темп до вечера, когда на вас вновь нападут задачи. А вот тельцам стоит держать язык за зубами. Далеко не все ваши высказывания будут хлесткими и верными. Некоторые и вовсе подпортят жизнь, так что сегодня будьте аккуратнее. Близнецы, для вашего знака гороскоп говорит, что не стоит общаться сухо и официально. Неформальный разговор даже в довольно формальном месте обещает вам сегодня классный исход. Раки, особо ловкие и целеустремленные из вас сегодня могут продвинуться по карьерной лестнице. Вас точно заметят и предложат заветное место. Покажите себя. Львам же стоит быть активнее и в хобби, и в любви. Эти сферы принесут вам массу позитивных эмоций, которые вам сейчас просто необходимы. Не закрывайтесь от людей и самого себя, и тогда у вас все получится. Сегодня девам не стоит слушать окружающих. Даже ваши близкие и любимые будут давать вредные советы. Так что берите в расчет исключительно внутреннюю чуйку. А вот что касается весов, вам, друзья, не стоит сидеть в своем уютном гнездышке, выглядывайте наружу. Там будет масса всего интересного. Развлекайтесь и пробуйте новое. Вам точно понравится. Скорпионам нужно отдохнуть, да не просто релаксировать, а расслабляться каждой клеточкой тела. Мозгом тоже. Очень важно отпустить все свои мысли и буквально постичь дзен. А вот стрельцами будут руководить сегодня эмоции. Они будут бушевать и туманить разум. Стоит все же включать критическое мышление и чаще слушать тех, кто рядом. Вам будут давать сегодня как раз-таки правильные советы. Козерогам стоит четко следовать своему плану, но при этом никуда не спешить. Двигайтесь спокойно и не берите на себя лишнюю ответственность. Вообще в этот день стоит отдыхать. Лень станет лучшим лекарством от всего. Те, кто относится к знаку Водолеев, сегодня вам стоит расслабиться и покапризничать, ну хотя бы немножко. Дайте своему внутреннему ребенку свободы и исполняйте его желания. Поверьте, после этого вы будете чувствовать себя на все 100%. Ну и напоследок, рыбы, вы же сегодня можете фантазировать и мечтать столько, сколько захочется. Этот день создан для расслабления и отдыха, так что примите позу звезды на диване и релаксируйте. Вот что касается позы звезды на диване, друзья, всем, у кого выходной, ну или на работу попозже, мне кажется, это лучшее занятие. Ну а те, кто уже находится в дороге, для вас позу звезды можно принимать только в автомобиле, в транспорте, ну или отдыхая под любимую музыку.

0: Ну что ж, друзья, Мари Краймбрери поет, что не нужно ждать, а я могу только добавить, действительно, не стоит ждать хорошей работы. Можно найти ее прямо здесь и сейчас. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья, заработной платы от 1200 до 1350 рублей. Слесаремонтник заработной платы от 1800 до 2000 рублей. Телефон отдела кадров 22 76 08 или же через код 29 829 47 68. Код 29 829 47 68.
1: Реклама на радио Витебск.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Наша музыка на радио «Витебск».

0: счастливый кот.
1: Аня, буду ходить вокруг да около и сразу буду с вами играть. Поэтому, друзья, прямо сейчас все, кто не знакомился с положением нашего розыгрыша «Счастливый кот», внимательно прошу вас его прочитать, потому что если вы становились победителями недавних розыгрышей, уступите, пожалуйста, дорогу тем, кто еще такого счастья не испытал пока что. Ну а тем, кто может играть, добро пожаловать как минимум в наш вайбер номер 7071071, потому что ваши ответы будут приниматься именно туда. Разыгрываем мы с вами Яндекс.Станции Алисы уже 7 мая. Будем подводить итоги. Ну, а пока набираем ребят в наш список претендентов на эти самые классные колонки. Все, что вам нужно сделать, это отгадать одну цифру. Прямо в эфире сейчас прозвучат три цифры, которые назовет нам Яндекс.Станция Алиса. Ну, а ваша задача — прислать нам комбинацию из четырех. Четвертую угадываете сами. Поэтому еще раз номер вайбера 7071071. Буквально минутка есть у вас на все про все. Поехали, слушаем.
2: Цифра 3. Цифра 2. Цифра 1.
0: Радио Витебск.

0: радио, которое ты любишь.
1: Вау-вау, вот это актив прямо с утра пораньше, друзья. Спасибо огромное всем за участие. Но есть у нас девушка, которая успела написать немножечко быстрее всю верную комбинацию. Зовут эту прекрасную Олеся, последние цифры номера 509. Олесь, ставлю лайк вам на сообщение, чуть позже свяжусь с вами рассказывать, что же мы делаем дальше. Ну а полная комбинация была 3, 2, 1, 7. Именно такую цифру хотелось видеть в конце. Но сразу говорю, друзья, не расстраивайтесь, игры продолжаются.
0: Счастливый год. Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. В Витебском районе стартовала международная вахта памяти. Есть первые находки, установлены имена героев. Преступную схему в сфере АПК вскрыли в Витебской области. В Комитете госконтроля Витебской области на постоянном контроле вопросы обеспечения комфортной и благоприятной среды проживания граждан. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами.

0: Друзья, если у вас еще нет планов на эти выходные, то могу подкинуть одну отличную идею. Футбольный клуб МЛ «Витебск» приглашает на матч высшей лиги с Могилевским «Днепром». 10 мая в 18:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрышей призов. Главный приз – велосипед. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный и

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.
2: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: Прямо сейчас, друзья, вы слушаете одну из новинок прекрасного исполнителя Holly Flame. А есть еще одна хорошая новость. Уже сегодня в хорошей компании вы можете послушать и самого исполнителя. Ребят будут задавать интересные вопросы. Ну и, конечно, не останемся мы без еще одной новинки, которую обязательно стоит послушать абсолютно всем и каждому. Поэтому вечером включаем хорошую компанию и слушаем.
1: Генеральный партнер «Разбудит» шоу футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Ты слушаешь радио «Витебск».

0: А прямо сейчас предлагаем отметиться на волне всем тем, кто находится за рулем. Друзья, если вы прямо сейчас находитесь где-то в движении, возможно, стоите на светофорах, прогреваетесь, уже доехали до своих рабочих мест, милости просим в наш Viber 7071-071. Именно туда вы можете отправлять свои приветы совершенно незнакомым людям. Всего-то и нужно запомнить номер машины, которую вы увидели, прислать ее нам, добавить пару добрых слов каких-то, возможно, пожелать доброго утра, легкого рабочего дня, хорошего настроения или еще всего чего угодно. И, конечно, не забывайте указывать, от кого все-таки приветик улетает. Это тоже немаловажно. Вот это все, друзья, мы зачитаем буквально через несколько музыкальных минут. Ну а пока 3, 2, 1, автоприветы!
1: Твое утро разбудит шоу!
2: Всем салют, это Филатов и Кэрэс. Слушай нашу новую песню «Включи музыку» на радио Витебск. Включай музыку и слушай Филатов и Кэрэс.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит на радио «Витебск».

все набегу, ребят, делается. И у нас с вами, на самом деле, друзья, тоже времени остается колоссально мало, поэтому прямо сейчас будем начинать передавать ваши автоприветы. Первым на связь вышел Вадим, желает доброго утра понедельника. Привет Александру на Мате 1372, Елене и Андрею на Hyundai 1090, Сави на Хова 2152, Вадиму на Мате 1342, а также коллективу Радио Витебск. Всем отличного дня и отличного настроения желает Вадим. А еще Вадим успел словить у нас Opel 5067 и Mitsubishi 30.

0: прекрасное сообщение. Ура, май и тепло. Димасик, люблю и чмок. Вот такой вот милоты добавляет Наташ в конце сообщения. Есть у нас еще и Александр. Он передает привет Вадиму Сергеевичу, Вадиму Анатольевичу, Елене Андреевне Hyundai, Сави Нахове. Ну и про нас он тоже помнит. Есть тут еще и Volkswagen с номерами 1030, а также Volkswagen с номерами 4750. Вот такое вот совпадение сегодня произошло у нас у Саши. Также Марина добавляется к нам в компанию, говорит, припарковалась носом к носу к Volkswagen 2093 на Заслоново. Всем привет, отличного теплого дня, жители Витебска. Спасибо вам, Марин, большое за пожелание. Есть у нас и ответочка от Елены. Доброе солнечное утро, Витебск. Кашкаю 1525, привет от черного Hyundai 1090 на Людниково. Привет любимому мужу Андрею, Александру на МАЗе 1372, Вадиму Сергеевичу на МАЗе 1369. Нам, есть еще тут и отдельные приветики. Спасибо большое, Лен. Всем отличного дня. Руслан у нас передает привет всем МАЗам на загрузке в Рубе от синего МАЗа 1405. А Сергей желает доброго утра и привет от белого МАЗа Руслану и Денису на синих МАЗах. Димке на красном МАЗе. Вот такие вот, друзья, отличия бывают у нас. Так, нам тоже привет. Всем хорошего дня и удачи на дорогах. Спасибо, ребят, огромное всем, кто успел поучаствовать в нашей рубрике. Обязательно будем с вами общаться еще в течение эфира. Ну а пока давайте будем вместе прыгать в следующий час. Там тоже много чего интересного.
1: От А до Авто.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В Витебском районе стартовала международная вахта памяти. Под руководством военнослужащих 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь в полевых работах участвует Витебский военно-патриотический клуб «Поиск», кадеты из областного центра и Полоцка, Московское поисковое объединение «Память и примирение», сообщает «Витебичебай». В числе находок обручальное кольцо, нагрудный знак «Гвардия», два ордена Красной Звезды и Отечественной войны. По традиции, останки красноармейцев с воинскими почестями будут преданы земле на территории ближайшего воинского захоронения. Поисковики постараются найти родственников погибших и сообщить им подробности того, как нашли останки и ордена. Нередко на церемонию увековечивания в дни памяти павших героев на братские могилы в нашу республику приезжают издалека потомки тех, кому мы обязаны мирным небом.
0: Новости региона.
1: Оперативники БЭП Витебской области выявили факты незаконного расходования денежных средств в сфере АПК, сообщает Белта в МВД. Установлено, что 45-летний руководитель одного из сельхозпредприятий областного центра вместе с тремя подчиненными при содействии должностных лиц агропромышленных организаций фальсифицировали документы. Подельники вносили заведомо ложные сведения в акты выполненных работ по ремонту сельскохозяйственной техники, которые фактически не выполнялись. Махинации повлекли излишнее расходование бюджетных денег в размере 230 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. В МВД подчеркнули, милиция продолжает целенаправленную работу по выявлению фактов экономических преступлений, особое внимание в сфере АПК. В Комитете государственного контроля Витебской области на постоянном контроле вопросы обеспечения комфортной и благоприятной среды проживания граждан, в том числе благоустройства придомовых территорий. Для анализа и комплексной оценки эффективности принимаемых местными органами власти мер, а также выявления проблемных вопросов, связанных с благоустройством придомовых территорий, Комитетом области будет проводиться горячая линия жителями Витебского региона. Обращения будут приниматься 5 мая с 10 до 16.00, перерыв с часу до двух, по телефонам 80212 37 51 50 41, 80212 37 61 64. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша «Веста».
3: В магазинах «Веста». Колбаса сырокопченая «Неаполи», высший сорт, 1 килограмм, 22 рубля 70 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 9 копеек.
2: С Праздником Победы! Ваша «Веста».
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 23-28 градусов, в Витебске плюс 26-28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: вы знаете, день на улице сегодня действительно потрясающий. Мало того, что невероятную жару по-летнему, я бы так сказала, сегодня нам обещают, друзья, так при этом при всем сегодня есть еще и замечательные праздники. Но, во-первых, сегодня Всемирный день щедрости, поэтому, если не знаете, чем заняться, возможно, стоит повыбирать какие-нибудь приятные бонусики тем, кто находится рядом с вами. А еще сегодня день красивых признаний в любви. И вот что касается этого замечательного чувства, то, оказывается, если вы отдыхаете рядом с любимым человеком, и это вызывает у вас постоянное чувство сонливости, вне зависимости от того, чем вы занимаетесь, то это признак глубокого доверия и комфорта. Поэтому, если вы думали, что вам скучно вместе, нечем заняться, вы уже все перепробовали, нет, друзья, вы просто дошли до той стадии, когда вместе можно не делать ничего, и вам все равно хорошо. Поэтому именно такого настроя я вам желаю и на рабочий день, чтобы, знаете, в своем коллективе вы себя чувствовали буквально как рыба в воде. Спать, конечно, хотеться, если будет, это будет, но так себе удовольствие, потому что поработать тоже надо. И тем не менее, в приятной компании все проходит гораздо легче. Поэтому всем хорошего дня. С вами «Разбудит шоу» Настя Гордеева.
1: «Разбудит шоу» на радио «Витебск». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск». Настрой свою волну.

0: реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
3: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
2: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043.
5: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть. Шины и диски».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами.

0: Почти проспали!
1: А вот знаете, не просто так этот час я начинала с темы любви, потому что, друзья, на самом деле вышла шок-статистика по бракам и разводам в Беларуси. Что касается конкретной статистики, то более 52 тысяч браков и почти 35 тысяч разрывов. Это по всей территории нашей страны. И на самом деле в Витебске ситуация тоже пугающая, потому что, оказывается, около 6 тысяч браков было заключено и более 4 тысяч разводов. Вот такие вот нерадужные результаты на самом деле. Поэтому надо друг друга беречь на самом деле. Это очень-очень-очень важно. Все, что касается непосредственных портретов молодоженов, то оказывается, что мужчины в среднем в 29 лет хотят жениться, невесты в районе 27. И это уже радует, потому что в прошлом году немножечко побольше были цифры. Получается, омолаживаемся мы по чуть-чуть, ребят. Поэтому давайте будем любить друг друга, ценить друг друга. Ну и устроим такую любовь, вот как в следующем треке «Холидея» — «Пожары».
0: Твое утро разбудит шоу.
2: Снова танцуем.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас значит работа?
0: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Галя, у нас замена! Бесплатные Билвебкассы подвезли.
5: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Билвебкассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвеб. Подробности на bilweb.by или по номеру 7209.
4: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвеб.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Вот знаете, поют нам о том, что неконтролируемое что-то должно произойти ночью, что-то там о лунном свете, вот такого вот рода там были слова. Но что касается того, что действительно будет происходить ночами в мае, вот тут нас с вами ждет буквально астрономический подарок. Потому что, ну, во-первых, было уже у нас первое полнолуние 1 мая, а вот 31 мая можно будет увидеть голубую луну. Это, если что, самая маленькая микролуния этого года. Ну, а для тех мечтателей, которые любят загадывать желания на падающие звезды, можно начинать составлять список, потому что уже с завтрашнего дня, с 5 на 6 мая, будет пик метеорного потока, это акварит. Ожидается буквально до 50 падающих звезд в час, поэтому в целом список может быть достаточно крупный. Так что, друзья, под хорошую музыку пишем желания.
1: Это слушает весь мир. И ты на

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В Беларуси готовят меры дополнительной поддержки молодых исследователей. ФИЦО заявил, что Словакия не будет участвовать в дальнейших кредитах для Киева. Пассажир выпрыгнул из самолета спустя минуту после приземления в Индии. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: outside is raining, but inside is wet.
1: Яркий весенний хит на радио Витебск представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами.

0: играть на секторах футбольного матча нашего любимого клуба МЛ «Витебск». Потому что именно наши друзья приглашают вас на матч высшей лиги с Могилевским «Днепром». Уже 10 мая в 18:00 встречаемся на стадионе ВЦСК. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрышей призов. Главный приз – велосипед. Вход, друзья, свободный. Как всегда, команда нашего города ждет нас на матчах.
1: Реклама.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио «Витебск».

0: Полистаем.
1: Ну, куда ж без игр? Конечно, никуда. Друзья, у нас новая неделя, а вот правила как раз-таки остаются старыми. Мы с вами начинаем единственное что, так это новый список претендентов на розыгрыш классного, крутого бокса от наших друзей и партнеров. Шоу – это футбольный клуб «Максимум Витебск». Поэтому прямо сейчас всех желающих буду звать к нам в Viber номер 707-171-071. Сегодня задаем вам вопрос, вы нам присылаете ответ по Viber, по номеру, который я указала чуть раньше, и все, кто первый, тот молодец, тот попадает в наш список. Вопрос достаточно простой, тем не менее, внимание требует. Буквально вчера состоялась игра, где наши друзья, футбольный клуб МЛ Витебск, играли матч вместе с Минским Динамо. Ребята вышли оттуда победителями, и вот вопрос. На какой минуте был забит финальный третий гол? Время пошло.
0: Радио Витебск.

0: ритме твоего города.
1: Ах, вот и хотелось бы сказать, что все ответы правильные, но нет, друзья. На самом деле правильных ответов не так уж и много, но тем не менее они есть. Первым верный ответ прислал нам человек, который подписан в Вайбере. Артемка, последние цифры номера 76-76. Действительно, на 94-й минуте, соответственно, в дополнительном времени был забит тот самый третий финальный гол. Саш Мясорович принес победу команде, поэтому будем поздравлять их с очередным таким вот замечательным моментом. Ну и, конечно, не забываем ходить на матчи.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Включи настроение.

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: На новые шины для вашей машины. На отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится. Большие возможности.
4: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
5: Белагропромбанк. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: Шоу, и я тут успела выяснить, что, оказывается, те люди, которые мечтают о своем будущем, они в итоге чаще превосходят и перерастают тех, кто смотрит на мир реалистичнее. Поэтому оптимизму дорогу и путь только вперед. Это что касается планов на будущее. Поэтому думаем о хорошем, настраиваемся только на лучшее, и все обязательно получится.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.
2: Hey, you got what I want, Sony. Mithi kala kar ke tu na ja chhad ke.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В Беларуси готовят меры дополнительной поддержки молодых исследователей. Об этом рассказал председатель президиума НАН Беларуси Владимир Караник, пишет СББай. Три наиболее активных направления – это естественно-академическая наука, которая готовит кадры высшей квалификации, отраслевая наука, в первую очередь Минздрав и Министерство промышленности, и вузовская наука Минобразования. Сейчас обсуждается вопрос дополнительной выплаты за то, что кандидат защитился после аспирантуры в установленные сроки. Это дополнительная поддержка молодых исследователей, которые оперативно и на хорошем уровне выполнили научную работу, отметил председатель президиума НАН.
1: В мире.
2: Словакия не будет участвовать в дальнейших европейских кредитах для Украины. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в видеообращении к согражданам, сообщает ТАСС. Он также отметил, что транзит нефти и газа через Украину в Центральную Европу относится к национальным интересам Словакии. К этой теме, по его словам, следует возвращаться при каждой встрече с украинским руководством. Глава Евросовета Антонио Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Фицо при этом настаивает на том, что позиция Братиславы остается неизменной, несмотря на решение Евросовета утвердить кредит. Организация арабских стран-экспортеров нефти объявила о выходе Объединенных Арабских Эмиратов из ее состава с 1 мая текущего года. Генеральный секретариат выражает признательность ОАЭ за роль, которую страна играла на протяжении всего своего членства в организации, и за активный вклад в поддержку совместных действий арабских стран в нефтегазовом и энергетическом секторах. 1 мая этого года вступило в силу решение Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. В международном аэропорту индийского города Ченнаи произошел необычный инцидент. Пассажир выпрыгнул из лайнера прямо во время движения самолета по земле после посадки. Это привело к перенаправлению нескольких рейсов в другие аэропорты и вызвало небольшой сбой в расписании. Личность нарушителя была оперативно установлена. Им оказался 29-летний Мухаммед Шериф Мухаммед Наджмудин. На допросе он заявил, что совершил этот поступок из-за нестабильного психического состояния. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 23-28 градусов, в Витебске плюс 26-28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а на волне Радио Витебск продолжается «Разбудит шоу».
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: знаете, как говорится, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. А в целом будем разговаривать о том, как человек, случайно зашедший в продуктовый магазин, взял и нашел. Ситуация у нас следующая. Жительница Слуцка буквально зашла в продуктовый магазин за покупками, а вышла с новым автомобилем. Выиграла девушка в розыгрыше, позвонили ей уже на рабочее место и сообщили о вот такой вот приятности. Прошло буквально несколько дней, и вот девушка уже рассекает на своем новом кроссовере. Это я говорю к чему? Это я говорю к тому, что надо всегда участвовать в играх, о которых вы слышите, потому что буквально относительно через несколько музыкальных минут мы с вами тоже будем играть. Ну а у нас на волне продолжается «Разбудит шоу». Всем хорошего дня!
1: «Разбудит шоу» на радио «Витебск». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

0: счастливый кот.
1: А вот хотим еще, невозможно сказать по-другому, потому что действительно еще одного счастливчика хотим мы забрать в наш список претендентов на розыгрыш классных Яндекс-станций «Алиса» уже 7 мая. Это, между прочим, это четверг, буквально пару дней на все про все у нас осталось, поэтому давайте будем добавлять. Условия у нас неизменные с вами. Мы выдаем 3 цифры. Ваша задача угадать четвертую и весь цифровой код, состоящий из 4 цифр, прислать к нам в Viber. Номер 7071071. Дальше дело за малым. Кто первый, тот и молодец. Поэтому прямо сейчас слушаем цифры, добавляем четвертую, присылаем. Ну и совсем скоро узнаем имя счастливчика.
2: Цифры 8, цифры 4, цифры 3.

0: 544. Оль, лайк вам на сообщение сейчас поставлю. Именно вы залетаете в наш список претендентов. Ну а что касается полной комбинации, то звучало она следующим образом. 8-4-3-1. Финальная цифра единица должна быть на конце. Поэтому все, кто угадал, молодцы. Но вот девушка к радости, наверное, или к сожалению, к чьему-то справилась с этим заданием первой. Остальным всем могу пожелать удачи, потому что игры продолжатся и в других сегментах. Так что не упускайте свою возможность.
1: Счастливый год.
2: Всем привет. Это Зиверт. Ты слушаешь мою новую песню на радио Витебск.
3: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: играет на матч высшей лиги с Могилевским Днепром. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыши призов. Главный приз – велосипед. Вход, как всегда, свободный. Команда нашего города ждет нас на матче.
1: Радио «Витебск». Волна твоего города.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В Гомеле пройдет юбилейный 20-й экономический форум. Трамп заявил, что США начнут операцию по проводу судов через Ормузский пролив уже сегодня. Ирландия готовится выселить 16 тысяч украинцев из государственного жилья. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Лови момент.
1: Ой, мне кажется, что что же у нас такое, рубрика «Лови момент» знают абсолютно все. И тем не менее, давайте сегодня немножечко менять правила игры. Собственно, суть остается абсолютно та же. Мы с вами присылаем фотографии в наш мессенджер Viber 7071071. Но давайте сегодня, с учетом того, что прошли у нас большие выходные, будем присылать фото и с них включительно. Потому что, возможно, многие сегодня проводят это утро на рабочих местах, а вот выходные были бурными и насыщенными. Поэтому, друзья, с 1 по 3 мая. Сегодняшнее утро фотографируйте, присылайте к нам в мессенджер буквально через несколько музыкальных минут краткий комментарий по некоторым фотографиям. Ну и, конечно, полную подборку в телеграм-канале вы уже сможете посмотреть. Поэтому прямо сейчас достаем мобильные телефоны, делаем фотографии и присылаем.

0: количество, и тем не менее хочется еще. Поэтому буду напоминать номер Viber Telegram 707-1-071. Принимаем ваши фотографии. Хотите, фотографируйте прямо сейчас. Хотите, присылайте то, что было на выходных. Главное, чтобы вам было красиво.
1: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Maxline Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Maxline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Maxline».
3: Это будет наш тайм.
0: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск». Делай громче и наслаждайся.

А мы, собственно, нашим мессенджером продолжаем править, потому что только на это имеем право. И что касается ваших фотографий, Юлия у нас первая отметилась на волне, у нее прекрасный букет роз. Юль, есть вопрос, какой был повод или это все-таки были цветы без повода? Есть еще и Света, говорит, не смогла выбрать одну фотографию, у нее тут собака нашла лягушку, жабку такую маленькую, знаете, буквально прям, не знаю, целуются они, можно сказать. Очень милые фотографии, обязательно посмотрите чуть позже в нашем телеграм-канале «Радио Витебск». Есть у нас еще и Саша, который в выходные хорошо отдыхал с шашлыками, а прямо сейчас работает. Работает у нас Саша на маршруте и, собственно, в кабине у него, так, если я не ошибаюсь, 33 градуса. Возможно, я что-то вижу не совсем верно. Саш, если что, маякуйте. Есть еще, ой, класс, есть у нас еще и старая фотография, точнее, фотография новая, а вот радиоприемник старый. Вичи-Вичи нам его прислала. Замечательная картинка, на самом деле, выглядит

0: фотографии в телеграм-канал. Ну, а вы не забывайте, если кто-то не успел прислать, несколько минут у вас еще имеется.
1: Лови момент. Реклама на радио Витебск.
2: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
5: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
6: Белагропромбанк.
7: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
8: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
7: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.
9: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио Витебск.

0: только девушки, а мы с вами будем сходить с ума все вместе. Ну, как минимум, от погоды ближайшие несколько дней. Также не буду забывать вам напоминать о том, что уже в следующем часу будем мы с вами играть. Но игра у нас достаточно стандартная, и тем не менее, заранее буду оговариваться. Знакомьтесь, пожалуйста, с положениями. Они есть на нашем сайте, в наших социальных сетях, абсолютно на все игры. Ну, а что касается этого часа, пару треков еще слушаем и прыгаем в следующий, где свежие новости расскажет нам Татьяна Воронцова.
1: Радио Витебск.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. 20-й Гомельский экономический форум пройдет в городе над Сожем в мае. В программе обсуждение ключевых вопросов развития региона в самых разных сферах, сообщает ОНТ-БАЙ. Участники будут работать на стратегических сетях, посвященных науке и технологиям, агропромышленному комплексу, туристической индустрии. Обсудят и возможности применения искусственного интеллекта в бизнес-процессах. Отдельная тема – женщины в бизнесе. За годы проведение местный форум стал авторитетной площадкой для рассмотрения актуальных вопросов международного торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия, установления надежных, долгосрочных связей.
0: В мире.
1: Американский президент Дональд Трамп заявил, что США сегодня утром планируют начать операцию «Проект Свобода» по проводу через Ормузский пролив судов, которые оказались заперты в этой акватории из-за военного конфликта. Он указал, что многие страны выразили беспокойство по поводу заблокированных в Ормузском проливе торговых судов. «Я поручил своим представителям

0: жителям сообщить им, что мы приложим все усилия, чтобы обеспечить безопасное выведение их кораблей и экипажей из пролива, указал Трамп. Власти Ирландии начнут в августе сворачивать программу размещения украинских беженцев и не исключает, что некоторые из них останутся бездомными. Об этом сообщает ТАСС. Согласно планам Дублина, около 16 тысяч граждан Украины, которые прибыли в страну в самом начале и с тех пор фактически содержатся за счет государства, должны будут найти себе новое жилье. С февраля 2022 года более 125 тысяч человек, бежавших от конфликта в Украине, получили временную защиту в Ирландии. Размер выплаты им достигал 400 евро в месяц. Затем он был увеличен до 800 евро. Сейчас выплата составляет 600 евро в месяц. Правительство намерено снизить ее обратно до 400 евро.
1: Новости региона.
0: В мемориальном комплексе «Прорыв» в Ушачевском районе сегодня пройдет традиционная областная патриотическая акция, посвященная подвигу партизан Полоцко-Лепельской зоны в 1944 году. Начнется акция с регионального конкурса сценического мастерства «Майский ветер» в 15:00. На торжественный митинг «Подвигу народа жить в веках» в мемориальном комплексе приглашают в 17:00. Также для зрителей будет организован концерт образцово-показательного оркестра Вооруженных сил Беларуси, который можно посетить в 18:30. В мемориальном комплексе во время всех мероприятий также будут работать полевая кухня, где можно отведать солдатской каши, тематические площадки и фотозоны, выездная торговля и выставка продажи сувенирной продукции. К этому часу у меня все новости. Партнеры выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
3: В магазинах Веста. Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 51 копейка. Вода минеральная Дарида, 1 литр, 1 рубль 35 копеек.
2: С Праздником Победы. Ваша Веста.
1: Погода на радио Витебск.
0: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 23-28 градусов, в Витебске плюс 26-28. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства «Вакцина».

0: 20/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио

0: Вот знаете, кажется, уже все полезные советы вам выдала. Но нет, нашла еще один. Оказывается, если у вас после больших выходных утречком в понедельник побаливает голова, то исследования показывают, что банановые смузи – это идеального средства от вот этого самого состояния. Обладает этот продукт, если можно его так назвать, способностью и успокаивать, и увлажнять желудок. Поэтому в целом благотворно влияет на весь наш организм. Так что, если не знаете, чем перекусить, можно сказать, на второй завтрак, то милости прошу, банановые смузи. Ну а что касается «Разбудит шоу», то мы вам тоже перекусить предложим, но уже немножечко позже.
1: «Разбудит шоу» на радио «Витебск». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: даже не думай.
1: А давайте немножечко повеселим друг друга этим утром. По крайней мере, ваше автозаполнение повеселит вас, ну а вы уже, соответственно, нас. Что мы делаем дальше? Есть у нас стартовая фраза, которую вы вводите в Вайбере, в поле для ввода сообщений по номеру 707-1-071. А дальше дело за малым. Автозаполнение предлагает вам выбрать слова, которые нравятся вам больше всего. Вот этим самым вы и занимаетесь. Берете несколько слов, добавляете, получаете целое предложение и присылаете его нам. Чуть позже мы это все дело зачитываем и всем хорошо и всем весело. Что касается стартовой фразы на сегодня, звучать она будет следующим образом. После больших выходных я точно. Не знаю, правду выдаст автозаполнение или все-таки какие-то веселые ситуации тоже покажет, и тем не менее. Стартовая фраза еще раз. После больших выходных я точно. Поехали!
2: Твое утро разбудит шоу!

0: Вот мне кажется, вот так же, можно сказать только после больших выходных, потому что действительно варианты радуют. Что касается стартовой фразы, звучало она следующим образом. После больших выходных я точно. Ну а прямо сейчас давайте переходить к вашим вариантам ответа. Собственно, Анжела после больших выходных точно приедет на работу только после обеда. Анжел, не знаю уж, автозаполнение или правда, но звучит неплохо, если есть такая возможность. Аня говорит, после больших выходных я точно хочу отдохнуть. Правильно, после таких выходных определенно еще отдых лишним не будет. Олин вариант звучит следующим образом. После больших выходных я точно знаю, как начать зарабатывать. Я тоже хочу узнать. Оль, пишите, пожалуйста. Есть еще и Диана, у нее тут целая поэма, если можно это так назвать. После больших выходных я точно никуда уже ехать не хочу, просто не могу без денег быть, как бы это странно ни звучало, но мне кажется, это очень хорошо. А это может значить только одно. Большие выходные прошли действительно замечательно. Татьяна пишет, после больших выходных я точно не могу найти работу. Татьяна, немножко отдохните еще, значит. Есть еще и Елисей на нашей волне, говорит, после больших выходных я точно буду знать, можно приступать или нет, но я заболел. Это уже как констатация факта. Вариант от Саши. После больших выходных я точно знаю, что делать с этим вопросом. И всему коллективу радиостанции «Витебск» хорошего дня. Саш, неважно, что автозаполнение, большое вам спасибо. Оль тоже прислала свое сообщение. Говорит, после больших выходных я точно знаю, что ты хочешь сказать, чтобы не потерять работу в этом году. Не знаю, Оль, с кем вы отдыхали, но такие советы определенно дельные. Есть еще и Сергей. После больших выходных я точно не буду спать, и завтра легкой нам работы. А это уже такая, знаете, нотка надежды в голосе. Виктор пишет, после больших выходных я точно не помню, как мы можем вам помочь с поиском. Надежда говорит, после больших выходных я точно буду знать, что ты хочешь сказать о том, что я тебе напишу. Ирина тоже отметилась на волне. После больших выходных я точно не помню, как мы с вами крокодилов в приложении высылаем. Это уже звучит интересно. Так, есть еще и Дима говорит, после больших выходных я точно буду знать, что вы смотрели «Фару». Не знаю, надеюсь, с машиной все хорошо. После больших выходных я точно буду знать, что делать дальше с тобой, пишет нам Лиза. Ну и на финал есть у нас еще и Светлана. После больших выходных я точно буду знать, что у меня есть только один вариант отдохнуть от общения. Ну, надеюсь, на самом деле, что это не звучит как предложение, а просто такой вариант немножечко отоспаться. Друзья, абсолютно всем и каждому спасибо за то, что поучаствовали в нашей рубрике. Ну а мы двигаем дальше.
1: Даже не думай.
2: Привет, любимки. Это не лето. Танцуй под мои треки на радио «Витебск».

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о спортивных событиях. МЛ «Витебск» одолел футболистов минского «Динамо» со счетом 3-2 в выездном матче чемпионата Беларуси, сообщает «Белта». Центральный поединок этого уикенда начался натиском витебчан. И в течение стартовых 15 минут Артем Концевой и Басеку Диабаты дважды поразили ворота минчан. Хозяева постепенно наладили игру, и в середине первого тайма Карен Варданян отыграл один мяч. После перерыва обе команды имели немало возможностей отличиться. И на 84-й минуте Артем Соколовский сравнял результат. А за несколько секунд до финального свистка Александр Мисарович дальним ударом принес победу МЛ «Витебск». Для динамовцев это первое поражение в нынешнем чемпионате. Также футболисты «Витебска» у себя дома разошлись миром с мозырской «Славией» 0-0. А «Батэ» на поле «Борисов-Арена» потерпел крупное поражение от брестского «Динамо» 0-3. Стали известны финалисты третьего сезона чемпионата Беларуси по хоккею среди женских команд. В сезоне 25-26 женской лиги приняли участие три команды, каждая из которых провела по 16 матчей. Первое место по итогам регулярного чемпионата с 24 очками заняла «Цитадель», чьи хоккеистки представляют Гродненскую, Брестскую и Минскую области. Со второй позиции в финал прошла «Минчанка», всего на один балл обошедшая «Березину» 16 против 15. «Березина», в состав которой вошли девушки из Гомельской, Могилевской и Витебской областей, завоевала бронзовые медали. Серия «За золото» пройдет до двух побед и стартует 15 мая. В столичном дворце спорта стартовал чемпионат Беларуси по фехтованию 2026 года. Участие в соревнованиях принимают более 200 спортсменов, которые разыгрывают 12 комплектов наград по 4 в каждом из трех видов оружия. Первыми на дорожке вышли представители фехтования на шпагах. Победу среди мужчин одержал четвертьфиналист чемпионата мира Марк Симоненко, который в поединке за золото одолел Дениса Павловского. Третью позицию разделили Алексей Хурс и Лев Евсеенко. В личном засчете уже женщин первенствовала Екатерина Поширнева. Серебро взяла Елена Пилипчук. Бронзовые медали завоевали Александра Цурская и Яна Насеткина. Сегодня шпажисты определят лучших в командных турнирах. К этому часу у меня все о спорте.
2: Быстро, дёсело, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу «Спешит на кухню».
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на радио «Витебск».
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу. Наша музыка на радио «Витебск».

0: завтрак.
1: Ну что ж, прямо сейчас зазываю всех проголодавшихся к нам на второй завтрак. Собственно, делать особо ничего не надо. Единственное, что нужно, это ознакомиться с положением о проведении розыгрыша. Что касается победителей игр с февраля по апрель этого года, вы, друзья, пожалуйста, уступите дорогу остальным. Что касается всех остальных, для вас напоминаю номера студии 60-20-60, 60-20-70. Именно по этим номерам мы с вами будем дозваниваться и называть правильный ответ. Правильный, значит, сам. Самый популярный среди сотрудников радио «Витебск». Вопрос у нас сегодня звучал следующим образом. Скорее, даже не вопрос, а мы просили продолжить предложение. Предложение звучало следующим образом. Если кусок еды упал на пол, я. Ну вот давайте разбираться, что же все-таки сделают сотрудники радио «Витебск», если кусок еды упал. Доброе утро, говорим вам.
2: Доброе.
1: Ну, рассказывайте.
2: Я быстро его подниму.
1: Просто поднимите.
2: Да.
1: Но, к сожалению, нет. Есть у нас и другие варианты ответа. Поэтому давайте будем знакомиться со следующим дозвонившимся. Доброе утро.
2: Доброе.
1: А вы как думаете, что же мы все-таки сделаем?
2: Думаю, день пойдет наперекосяк.
1: А, нет, вы пошли в приметы. Но нет, нет, не туда. Есть у нас все-таки четкий ответ. Подниму, конечно, тоже в нем звучало, но все-таки есть действие, которое сделает большинство из нас. Доброе утро. Алло, алло.
3: Алло.
1: Доброе утро. Рассказывайте, как же вы думаете, что мы будем делать с едой, которая упала?
3: Подниму и съем.
1: Нет, нет, вам в компанию к Владу Кузьмину, потому что он решил на него подуть. Но в целом это тоже только один из вариантов. Поэтому будем ждать следующего дозвонившимся. Доброе утро.
4: Добрый день.
1: Добрый, добрый. Рассказывайте, что мы будем с едой делать?
4: Подниму и помою.
1: Нет, мыть мы тоже ее не планировали. Итак, будем говорить еще раз. Доброе утро, моя любимая фраза за сегодня. Рассказывайте, что с едой делаем?
3: Может, я подниму и подую? Сдую. Быстро поднятая не считается упавшим.
1: Фраза хорошая, но не победная сегодня. Поэтому давайте думать дальше. Что еще мы делаем с упавшей едой? Доброе утро.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Подниму и выкину.
1: Вот, вот оно заветное. Подниму и выкину. Действительно, мы собирались еду выкидывать. Ну, кроме Влада Кузьмина, он собирался все-таки на нее действительно подуть. Рассказывайте, как зовут вас?
5: Галина.
1: Галина, очень приятно. Пользуясь случаем, передавайте свои приветы. Возможно, есть повод поздравить кого-то.
5: Ну, всем сегодня хорошего настроения, солнечного дня.
1: Ой, коротко и по делу. Вам на самом деле тоже желаем и солнечного настроения, и хорошего дня. Ну и стараемся сделать его чуть лучше, благодаря тому, что вы забираете свой приз. Совсем скоро расскажу вам, где и как вы сможете его забрать. Ну а пока оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Друзья, мы же с вами давайте будем слушать, какие варианты были еще.
6: Выброшу.
7: А, выкину.
6: Ну, наступлю на него потом когда-нибудь.
7: Выброшу. Подберу и выброшу.
8: Уберу салфеткой. Подую и съем.
7: Подыму и выброшу.
1: Вот действительно, поднимать собирались абсолютно все. Кто-то подуть, кто-то поднять просто салфеткой. Но в целом все мы их планировали выбрасывать. Поэтому Галина у нас оказалась абсолютно права. Ну а для тех, кто не успел дозвониться, либо сегодня не выиграл свою пиццу, не расстраивайтесь. Уже завтра второй завтрак продолжится.
0: Второй завтрак.

0: На самом деле есть, друзья, и еще хорошие новости у нас для вас. Что касается футбола и всех его любителей, футбольный клуб МЛ «Витебск» приглашает на матч высшей лиги с могилевским «Днепром». 10 мая в 18:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыши призов. Главный приз – велосипед. Вход, как всегда, свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Генеральный партнер «Разбудит» шоу – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск». Радио, которое ты любишь.
4: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои треки.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Но, друзья, говорю я все это не для того, чтобы вы ложились и планировали засыпать, а наоборот, для того, чтобы пожелать вам буквально бодрости на весь день. Лучше будем ложиться в приличное время вечером, потому что днем у нас есть чем заняться. Прямо сейчас Наташа Баталко уже готова врываться в эфир и рассказывать вам все самое интересное о звездах, презентовать вам свои новинки, устраивать голосование, в общем, делать все то, что вы так любите. Поэтому оставайтесь на любимой волне и проводите хорошо свой день. Всем желаю действительно легкого рабочего. Всем пока-пока, всем музыки.
1: На радио Витебск разбудит шоу. Радио Витебск. Везде и всегда.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Подвиг народа Великой Отечественной войны оценить в цифрах сложно и даже невозможно, но быть благодарными – наша общая задача. В Беларуси утверждены суммы ежегодной матпомощи ветеранам. По 5 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года. Также для разных категорий граждан положены выплаты по 2,5 и 1,5 тысячи рублей. Все прописано в постановлении правительства. Выплаты начнут производить уже сегодня и закончат в канун праздника.

0: праздника 8 мая. Культура, туризм, бизнес и не только Беларусь и Республика Карелия продолжают развивать сотрудничество. Очередной вехой взаимодействия стало открытие прямого авиасообщения между Минском и Петрозаводском. Расстояние более чем в 1000 километров теперь можно преодолеть за 1 час 40 минут. Сегодня в Петрозаводске пройдет заседание рабочей группы по сотрудничеству. Министерство лесного хозяйства Беларуси курирует сотрудничество с этим российским регионом. И стороны встретились, чтобы сверить часы. Взаимная торговля за последние 5 лет выросла в 3 раза.
1: В мире.
0: Отношения между Брюсселем и Вашингтоном резко обострились после заявления Трампа о повышении тарифов на импорт европейских автомобилей и запчастей с 15 до 25%. Американский лидер объявил, новые меры вступят в силу уже на этой неделе, обвинив Евросоюз в несоблюдении прошлогоднего торгового соглашения. В свою очередь, Европейская комиссия уже заявила, что оставляет за собой право на ответные меры. Брюссель отвергает обвинения в нарушениях и готовит жесткую стратегию противодействия, чтобы защитить свой автопром. Пассажиропоток в международном аэропорту Дубая, одном из самых загруженных авиаузлов в мире, в марте упал на 65% на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС. Грузопоток за тот же период снизился на 22% до 400 тысяч тонн. Агентство Bloomberg 5 марта писало, что с начала военной операции Израиля и США против Ирана было отменено свыше 23 тысяч авиарейсов. Авиакомпании, включая Emirates, Qatar Airways и British Airways, объявляли о корректировке расписания международных и региональных рейсов. На территории США запустят новую сеть сотовой связи, предназначенную для христиан. Она будет блокировать порнографический контент. Отключить блокировку не смогут даже взрослые владельцы аккаунтов. Также планируется ввести фильтр контента, связанного с гендерными вопросами. Он не будет обязательным, но его включат по умолчанию по всем тарифных планах. Сеть намерены запустить уже 5 мая. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
0: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а через несколько минут стартует музыкальный бранч.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Ну что, товарищи, было у нас с вами целых 3 выходных дня. Я надеюсь, вы хорошенечко выспались, отдохнули, восстановились. И, кстати, может быть, даже позагорали, потому что погода на самом деле летняя. Месяц май нас с вами балует, так сказать. Решил реабилитироваться за лето. И вы знаете, я думаю, от таких теплых подарков мы однозначно с вами отказываться не будем. Но, кстати, на тему презентов я заговорила сегодня не просто так, а потому что на календаре у нас дата 4 мая. И представляете, в этот день отмечается хороший праздник. Всемирный день дарения и щедрости. Я признаю честно, я из тех людей, кто любит больше дарить, чем получать. Поэтому сегодня в рамках нашего музыкального бранча, который стартует прямо сейчас на волне Радио Витебск, я, естественно, буду дарить вам только классную музыку, делиться своим позитивом, ну и, конечно же, играть с вами в игры, потому что у нас на кону замечательные подарки. Так что мой совет – делайте звук динамиков громче, следите за эфиром, ну и, конечно, приятно проводите это понедельниковое время вместе с нами. Наташа Баталка уже у микрофона. Всем доброе позднее утро и, конечно, хорошего вам дня.
0: Партнер музыкального бранча на радио Витебск – турагентство «Багажник».

0: бранч премьера.
1: Сегодня, ребят, на старте музыкального бранча я не зря рассказала, что 4 мая отмечается Всемирный день дарения подарков и щедрости, потому что как раз-таки сейчас в эфире у меня для вас есть первый подарочек. Та самая традиционная наша рубрика «Бранч-премьера», которая выходит по будням на регулярной основе. И в этой рубрике, естественно, мы с вами, как всегда, знакомимся с какой-нибудь музыкальной новинкой, слушаем ее, оцениваем, решаем судьбу звезд в наших эфирах, ну и, конечно, активно за них голосуем. Так вот сегодня, в этот понедельник, практически такой летний жаркий, к нам заглянет на огонек певица по имени Кейра. Это американская певица, автор песен и мультиинструменталист, но, кстати, польского происхождения. Кто не знает, настоящее имя у нее Кэролайн, что, кстати, иногда переводится как Каролина. Ну, чтобы проще было называть, так сказать, девушку. Вообще, она известна своим участием в шоу American Idol и стала, я бы сказала, там даже такой первой полькой, которая выступила на американском этом шоу. Начала заниматься музыкой 6 лет, обучалась игре на различных инструментах. Сейчас на данный период своей жизни исполняет поп-музыку, сама пишет песни, активно использует свои навыки мультиинструменталиста. Ну и получила, конечно же, она известность после вот этого успешного выступления на American Idol, где впечатлила судей своими вокальными данными. На самом деле от этой певицы мы знаем несколько хитов. Это Sour и Kiss Kiss, которые периодически звучали в нашем FM-пространстве. Так вот, сегодня будет еще одна в копилочку. Познакомимся с вами с работой под названием Upgrade, что в переводе означает обновление. В треке певица рассказывает о том, что у нее был парень, были отношения, которые, к сожалению, не приносили радость, так сказать, ее не ценили, и девушка, естественно, решила, так сказать, разорвать эту связь. А вот когда человек потерял ее, то начал кусать локти, и у меня на этот счет есть хорошая пословица, что не имеем, что имеем, не храним, потерявши плачем. Я бы сказала, к новинке эта пословица сегодня очень уместна. Так вот, девушка вышла из этих отношений и, так сказать, стала жить новой жизнью, обновилась и обнулилась. Вот про это у нас будет сегодня музыкальная работа. Давайте ее ловить в эфире, слушать, потом, как всегда, голосовать в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.

0: Всем привет! На связи с эфирным миром стартовый выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебска, вы первыми узнаете подробности жизни звезд на повестке. Много новостей, обо всем поговорим по порядку. Певица Оливия Родриго стала следующим артистом, чей логотип украсит форму Барселоны в матче против Реал Мадрида, который состоится 10 мая. Это часть многолетнего партнерства клуба со Spotify. Таким образом, стриминговая платформа заменяет свой логотип на эмблемы выбранных музыкантов. Ранее на футболках появлялись Rolling Stones, Carol G, Coldplay и Rosalía. Так вот, в честь коллаборации певица даст еще закрытый концерт в Барселоне, который состоится 8 мая. Стриминг сам выберет фанатов, кто попадет на шоу на основе их истории прослушиваний на платформе. А вот недавно, 2 мая, Шакира установила личный рекорд. Ее бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро собрал 2 миллиона зрителей. В двухчасовой сет-лист вошли главные хиты певицы «Hips Don't Lie», «La Tortura», «Шиул», «Уака», а также «Сессия с Бизарап». Специальными гостями стали Анита, Каэтано Веллозу и Иветти Сангалу. Также мы узнали, что Эмили Блант и Стэнли Тучи стали обладателями именных звезд на Голливудской аллее славы. Церемония прошла в Лос-Анджелесе, а вот поддержать актеров пришли их супруги Джон Красинский и Фелисити Блант, сестра Эмили, а также коллеги по цеху Мэрил Стрип, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон и Дуэйн Джонсон. А вот в центре Лондона появилась статуя, которую установил уличный художник Бэнкси. Монумент представляет собой мужчину в костюме, несущего большой флаг, который закрывает его лицо. Такая скульптура появилась на площади Ватерлоо. Как Бэнкси удалось установить крупный монумент в самом сердце города, неизвестно. Тем более, что площадь Ватерлоо расположена в районе Сент-Джеймс, где находятся многочисленные джентльменские клубы, люксовые магазины, правительственные здания и иностранное посольство. И в завершении певец Пост Мэйлон переносит вторую часть тура ради нового альбома. Артист признался, что изначально планировал совместить подготовку к туру и работу над релизом, однако в итоге понял, что не успевает сделать все задуманное. Отметим, что новый альбом станет продолжением старого и обещает быть одним из самых масштабных в карьере музыканта, так как на пластинке планируется около 40 песен. По словам Пост Мэйлон, большая часть материала уже готова, и он особенно доволен тем, как песни звучат в живом исполнении. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоутайм. Утро. На радио Витебск.

0: прямо сейчас в нашем FM-пространстве своими вокальными потрясающими способностями радуют и балуют такие звезды, как Зейн Малик и Сиа. Трек называется «Dusk Till Dawn». Я же, друзья, хочу вас тоже порадовать. В ближайшем будущем на волне состоится очередная игра под названием «Счастливый код». Потихонечку приближаемся к празднику, который будем отмечать все вместе на этой неделе. Напомню, что на кону у нас классные подарки. Это умные колонки Алисы. И кому-то из вас они скоро достанутся. А пока напираем в список финалистов. Так что следите за эфиром, принимайте участие. Ну и морально подготовимся. Послушаем еще один трек под названием «I don't care clubbing all night long», над которым потрудился наш талантливый белорусский диджей Даллен.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

0: счастливый кот.
1: Недолго музыка играла, как говорится, я снова с вами в эфире. Давайте прямо сейчас поиграем в игру «Счастливый код». Напомню, друзья, что уже совсем скоро, на этой неделе, 7 мая, в четверг, мы будем отмечать замечательный праздник, День телевидения, радиовещания и связи. Ну и по такому поводу мы, конечно, хотим вас порадовать, а именно подарить вам умные колонки Алисы. Напомню, что розыгрыш состоится у нас как раз-таки в четверг. Будет проходить он и утром, и днем, и вечером в разных эфирных сегментах. Победителей мы будем выбирать с помощью приложения «Рандомайзер». Пока у вас есть прекрасная возможность попадать в список финалистов. Надеюсь, что положение вы на прошлой неделе изучили. Ну и я думаю, что правила игры знаете. Играем сейчас в Вайбере. Номер мессенджера 7071071. Именно туда нужно будет прислать четырехзначный код. Первые три цифры, как всегда, в эфире продиктует сама Алиса своим голосом. Ваша задача быстренько их зафиксировать в Вайбер. Добавить любую четвертую от 0 до 9. Вот на что ваша фантазия, так сказать, сегодня сыграет в голове. Ну и, в общем-то, вот и все задание. Мы, естественно, сверяем все это дело. Если ваш код совпадает с нашим, и вы среди правильных ответов в Вайбере оказываетесь еще первым, то, естественно, мы вас будем здесь поздравлять и забирать в список. Так что игра началась. Я желаю всем удачи.
0: Счастливый код.
2: Цифра 5. Цифра 1. Цифра 9.
0: Радио Ви.

0: слушает.
1: Ну что, давайте сверяться. У нас сегодня, как обычно, много сообщений. На самом деле, неудивительно. Кстати, лидирующие цифры у нас сегодня, если пробежаться глазами, восьмерки, семерки, вот тройки и четверки. Как раз-таки, кстати, двоечек маловато на конце было, а нужно было как раз-таки написать эту цифру. В общем, сдаю все явки и пароли. Давайте вспомним код 519. И в конце должна быть двойка. 5192. Первый, кто так ответил в нашем вайбере, оказалась прекрасная дама. Зовут ее Валентина. У Валентины номер телефона заканчивается на 0114. Валентина, если вы меня сейчас слышите, я вас поздравляю. Вы попадаете в список финалистов, так сказать. Все те, кто с нами играл, принимал участие, вы большие молодцы. Не падайте духом. В рамках музыкального бранча мы обязательно с вами еще сегодня поиграем в счастливый код. Ну а прямо сейчас предлагаю насладиться классным треком. Dot Click Play у нас по курсу от Ava Max. Так что прибавляйте громкости и немножечко танцуйте.
0: Счастливый год.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Сообщество «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: В нашем городе уже 11.55. Вот так вот незаметно проскочил стартовый час нашего музыкального бранча. Но на этом мы, естественно, не прощаемся, а двигаемся дальше. Впереди у нас есть еще 180 минут, чтобы приятно провести время вместе. Поэтому я хочу вам пожелать просто отличного настроения. Ну и, конечно, легкого понедельника. Еще классной музыки. За музычку будем мы в ответе. И прямо сейчас, друзья, послушаем битовую работу под названием «Steel Fall» от Феликса Йена. Он как раз-таки зарядит нас своими энергичными битами. Ну а после музыки все стандартно. В финале этого часа узнаем самые свежие новости и прогноз погоды, который поведает нам Татьяна Воронцова. Так что оставайтесь в нашей компании.
2: Радио Витебск. В ритме твоего голоса.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В эфире радио «Витебск. Полуденный выпуск новостей». Отношения между Беларусью и Сербией складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Сербии Илиной Вуйкалович, передает Белта. «Были определенные непонимания, вы об этом хорошо знаете. Но мы рассчитываем, что всякие непонимания и всякого рода телодвижения, которые непонятны ни вам, ни нам, они проходят. Время меняет многое, особенно в последнее время вы видите, как турбулентен этот бешеный мир. Тем не менее, отношения у нас складываются, и складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы», сказал глава государства. Въезда в Польшу на границе ожидают более 400 грузовых транспортных средств. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Наибольшие очереди грузовых автомобилей фиксируются на польском направлении. Перед пунктом пропуска Кукурыки сопредельной Козловичи въезда ожидают 310 фур. Перед Бобровниками сопредельной Берестовица 105. За сутки сотрудники данных погранпереходов оформили 16% транспортных средств от нормы. На литовском направлении фиксируется незначительное скопление грузовиков, следующих в Евросоюз. Очереди легковушек зафиксированы только на въезд в Польшу.
0: В Беларуси.
1: С 1 января Беларусь в безвизовом порядке посетили 62 282 человека из 38 европейских стран. Всего с момента введения безвизового въезда в Беларусь прибыло 1 320 451 гражданин Европы. В Госпогранкомитете напомнили, что безвизовый режим для граждан 38 европейских стран будет действовать до 31 декабря 2026 года. Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси доступна на специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета. По всей Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного

0: Хозяйства. Полный запрет на посещение лесов сохраняется в Берестовицком, Волковыском и Свислочиском районах Гродненской области. Также красным цветом на интерактивной карте обозначены 5 районов Брестской области. В них запреты введены с 3 мая. Во всех остальных районах страны посещение лесов ограничено. Интерактивная карта на портале Министерства лесного хозяйства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
1: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша «Веста».
2: В магазинах «Веста» молочный коктейль «Топ Пауэр» 450 граммов, 2 рубля 99 копеек. Мороженое «Топ Раф», соленая карамель, 70 граммов, 1 рубль 9 копеек.
1: С Праздником Победы! Ваша «Веста».
3: Погода на радио «Витебск».
0: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23-28 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер «Турагентс».

0: проверить. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: спасибо этому парню по имени Алекс Уоррен, который благодаря своей музыкальной работе Ordinary помог нам распаковать новый час на волне нашего города, чтобы и дальше мы с вами могли продолжать наш понедельниковый бранч. В плане музыки, скажу сразу, нас ждут разные исполнители. В ближайшем будущем послушаем Олеса и Бекки Хилл. Также своим творчеством поделится наш талантливый белорус Холли Флейм. Ну и в ближайшем будущем, после небольшого рекламного ролика, в эфире появится талантливый диджей под названием Робин Шульц. Ну и, конечно, ребят, не забывайте, что за этот час мы с вами еще попутешествуем благодаря игре «Чемоданное настроение» нашему партнеру, турагентству «Багира». Так что мой совет один – держите свои гаджеты под рукой, потому что игра у нас проходит со звонками, да и погуглить ответ тоже нужно будет где-то.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
2: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багира».

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. «Метр Плюс». Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
7: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Чемоданное настроение.
1: На календаре, друзья, у нас уже месяц май, до лета осталось совсем чуть-чуть, а игра «Чемоданное настроение» по-прежнему с нами, что радует. За это спасибо, конечно, нашему партнеру турагентства «Багира», потому что именно с этим партнером мы разыгрываем классные подарки. Это бесплатный проезд в Крым и обратно, которым вы сможете воспользоваться уже совсем скоро этим летом. Так что играть продолжаем. В мае месяце у нас с вами механика остается прежней, отвечаем на вопросы. Единственное, что мы будем теперь принимать не только звонки, но еще и играть в Вайбере. Но тем не менее, с учетом того, что пока у нас проходит счастливый код, я предлагаю все-таки пообщаться вживую через телефон. 60-20-60, 60-20-70 наши позывные. Ваша задача дозвониться, ответить правильно на мой вопрос. Если говорите страну верно, то попадаете в список финалистов, а розыгрыш уже будет в пятницу. Меня интересует, в какой стране есть такой необычный ритуал? Согласно поверьям, муж должен пронести свою беременную жену на спине через горящие угли. Считается, что этот опасный обряд, совершаемый мужем, гарантирует жене легкие и безболезненные роды.
0: Чемоданное настроение.
1: Напоминаю, наши позывные 60-20-60, 60-20-70. Меня интересует, что же это за страна, про которую я рассказывала. Алло, здравствуйте. Как зовут вас? Алло.
2: Алло.
1: Как вас зовут?
2: Ольга.
1: Олечка, очень приятно. Как считаете, вот такой вот обряд необычный, интересный, в какой стране есть или государстве?
2: В Беларуси?
1: Я вот такого не слышала. Мы играем, друзья, дальше. Напоминаю мой вопрос. В какой стране, согласно поверьям, муж должен пронести свою беременную жену на спине через горящие угли? Считается, что этот опасный обряд, совершаемый мужем, гарантирует жене легкие и безболезненные роды. Он проходит вот в некоторых районах этого государства. Алло, здравствуйте.
3: Алло.
1: Алло, как вас зовут?
3: Да, здравствуйте.
1: Как зовут вас?
3: Ирина.
1: Ирочка, очень приятно. А как вы считаете, вот в какой стране есть такой обряд?
3: Может быть, это Китай?
1: А не может быть, это Китай, Ириш, а это действительно Китай, поэтому ловите поздравления, вы попадаете в список финалистов, а я бы сказала, вы его сегодня даже так вот открываете. Поэтому вы большая умничка. На кону у нас замечательный подарок, это бесплатный проезд в Крым и обратно, и вполне возможно, в пятницу вам еще повезет. Ир, как настроение? Поделитесь.
3: Настроение отличное, у меня сегодня выходной.
1: Да.
3: Вот, впереди еще один выходной, недавно было день рождения, 30 апреля, вот, поэтому надеюсь, что, возможно, будет подарок в виде вот поездки такой.
1: Мы будем надеяться. Понедельник, день тяжелый, однозначно. Это не про вас сегодня точно. Ир, мы вас поздравляем, кстати, с прошедшим праздником. Самое главное, здоровья, женского счастья, и пускай исполняются все ваши мечты и желания. Кстати, спасибо, когда отпуск планируется у вас?
3: Отпуск вот как раз летом, июль.
1: Так.
3: Где-то так.
1: Ага. Ну, будем надеяться, что в Крым поедете. А помимо Крыма, кстати, куда хотели бы отправиться в ближайшем будущем?
3: В принципе, куда-то к морю. Мне без разницы.
1: Не принципиально, главное, чтобы в этой стране было море. Хорошо, мы вас услышали. Пока вы здесь в эфире, ловите момент, передавайте привет и, может быть, хотите кого-то поздравить.
3: Я передаю всем привет жителям города Витебска, работникам радио Витебск. Всем легкого понедельника, хорошего дня, солнечного настроения.
1: Пускай так и будет. Не добавить, не убавить. Вот что скажу. Ириш, спасибо вам большое. Оставайтесь с нами на связи. Вне эфира еще немножечко пообщаемся. А мы, друзья, возвращаемся к нашему эфирному плейлисту. Сейчас послушаем русскоязычную композицию под названием «Помню» от Джонни. Ну а в середине часа Татьяна Воронцова расскажет нам краткий выпуск новостей.

0: Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Отношения между Беларусью и Сербией складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Сербии Илиной Вукайлович. Подробности приводит Пол Первого.
2: Есть, Ирина, такая практика у меня — встречаться с послами близких и дружественных нам стран. Вы понимаете, что Сербия не является исключением в этом плане. Это очень добрая, теплая, близкая Беларуси страна. Мы всегда с величайшим уважением относились и будем относиться к вашей родине, к вашей стране. И нам не безразлично, какие процессы происходят в Сербии, как складывается обстановка, ситуация. Ну, у кого, как не у вас, можно получить такую информацию, открытую, дружественную информацию, ничего не скрывая. Сказать, что мы не владеем ситуацией по обстановке в Сербии, было бы неправильно. Мы наблюдаем, владеем, насколько это возможно, на расстоянии, обстановкой. Посольство информирует нас. Но, тем не менее, вы знаете больше и можете акцентировать наше внимание на каких-то проблемах, которые, может быть, из Минска не видны. Ситуация непростая. Мы знаем, что в Сербии она всегда была непростой. Сербия всегда была таким раздражителем для западных государств. Об этом ваш президент часто говорит. Мы понимаем, что вам непросто. Вы не имеете границы ни с нами, ни с Российской Федерацией, с своими дружескими государствами, которые в любую минуту готовы прийти вам на помощь и оказать вам такую финансовую, материальную, экономическую поддержку. Поэтому я давным-давно еще сказал о том, что мы с уважением будем принимать вашу политику в отношении западных государств, в отношении Беларуси, России и так далее, что и делаем в последние годы. Были определенные непонимания, вы об этом хорошо знаете, но мы рассчитываем, что всякие непонимания и всякого рода телодвижения, которые непонятны ни вам, ни нам, они проходят. Время меняет многое, особенно в последнее время. Вы видите, как турбулентен этот бешеный мир. Но, тем не менее, отношения у нас складывались и складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы. Хотел бы от вас услышать характеристику того, что происходит в Сербии и на что нам, Беларуси, следует сосредоточиться.
1: Илина Вукайлович высказала признательность белорусской стране. Она высоко оценила твердую и последовательную позицию Минска в отношении границ и государственной независимости Сербии. Другие подробности встречи в следующих выпусках.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. День на радио «Витебск».

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио «Витебск».

0: Ранч-парад.
1: Талантливый белорусский исполнитель под псевдонимом Лирик только что подарил нам в эфире свою композицию «Кассеты». Отталкиваясь от названия, могу сказать, что, мне кажется, на таких музыкальных носителях, как кассеты, уже давно никто не слушает музыку, к сожалению или к счастью. Мне кажется, уже даже CD-дисками мы не пользуемся, живем в современном мире как-никак. Если вы являетесь ярым фанатом качественного звука и позволяют финансы, то можно, конечно, послушать музыку на виниле. Это отдельный вид удовольствия и искусства. Ну а так чаще всего мы, конечно, слушаем через приемники, на гаджетах своих, на компьютерах, ну и, в общем, вот так вот. На самом деле, появилась я здесь не для того, чтобы говорить с вами о музыкальных носителях, а появилась для того, чтобы в рубрике «Бранч-парад», которая выходит у нас по понедельникам, вспомнить все новинки, которые мы слушали на прошлой трудовой. Неделя у нас была необычная, четырехдневка, а не пятидневка, но с учетом того, что в среду на волне была профилактика, мы успели с вами познакомиться с тремя музыкальными зарубежными работами, так что давайте идти по порядку. Прошлый понедельник мы открывали классным треком под названием «Don't Wanna Go Home» от музыкального проекта «Медуза» и Кендрика Мамиля. Кстати, новинка уже звучит на многих радиостанциях. Уверена, что залетит в мировые чарты. Классная по звучанию. Переводится как «Не хочу возвращаться домой». Ну и парни не раскрывают причины, но тем не менее пытаются задержаться где-нибудь да подольше.

такая вот работа у нас была в понедельник. Во вторник мы с вами успели заслушать трек под названием Need Your Love от американской группы One Republic, где солистом и вокалистом коллектива является красавчик Райан Тедер. Парень обладает не только приятной внешностью, замечательным вокалом, но еще и пишет песни не только для своего коллектива, но и для других, так сказать, музыкальных исполнителей. Новинка приятная по звучанию, и самое главное, у нее есть хороший смысл. Трек переводится как «Нуждаюсь в твоей любви», и Райан Тедер поет о том, что не нужны ему никакие деньги, не нужна ему слава, не нужны ему крутые тачки, если рядом нет любимого человека и нет с кем это все разделить, потому что любовь — это настоящая ценность, и я полностью его поддерживаю.

как уже сказала, экватор трудовой недели пропускаем. И вот у нас здесь в рубрике «Бранч-парад» четверг или предпятница. И в этот день недели мы с вами слушали трек под названием «I went back to Ibiza», над которым потрудился Майк Познер и талантливый французский диджей Дэвид Гетта. Я бы сказала, это своего рода ремикс на старый хит под названием «I took a pill in Ibiza», который Майк Познер выпустил, ну, где-то примерно лет 12 назад. Песня немножечко новая по звучанию. Все-таки Дэвид Гетта поработал над звуком. Смысл, кстати, тоже поменялся. Если в прошлом Майк Познер пел про то, что ему нравилось тусоваться на Ибице, то сейчас он туда возвращается, переосмыслив свою жизнь. Не хочет он никакой славы, а хочет простого семейного счастья.

0: редко, когда у нас бывает такой коротенький бранч-парад, но тем не менее, как есть. Вот так вот мы с вами быстро музыкально вспомнили все три классных зарубежных хита. Теперь, друзья, дело за вами. Переходите в наш открытый телеграм-канал и выбирайте лучший хит из этой тройки, а мы по результатам вашего голосования будем уже точно понимать, кто чаще будет звучать в нашем FM-пространстве и кто из этих знаменитостей сможет отобраться в наш главный чарт хит-парад ТОП-20.
1: Бранч-парад.

0: Реклама на радио Витебск.
1: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
2: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
3: Белагропромбанк.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В мемориальном комплексе «Прорыв» в Ушачевском районе сегодня пройдет традиционная областная патриотическая акция, посвященная подвигу партизан Полоцко-Либельской зоны в 1944 году. Начнется акция с регионального конкурса сценического мастерства «Майский ветер» в 15:00. На торжественный митинг «Подвигу народа жить в веках» в мемориальном комплексе приглашают в 17:00. Также для зрителей будет организован концерт образцово-показательного оркестра Вооруженных сил Беларуси, который можно посетить в 18:30. В мемориальном комплексе во время всех мероприятий также будут работать полевая кухня, где можно отведать солдатской каши, тематические площадки и фотозоны, выездная торговля и выставка-продажа сувенирной продукции. Более 100 человек приняли участие в областном автопробеге «За единую Беларусь». Участники возложили цветы к Вечному огню на площади Победы в Витебске и отправились к мемориальному комплексу «Прорыв» в Ушачевском районе. По словам председателя областной организации РОО «Патриоты Беларуси», депутата Палаты представителей Национального собрания Владимира Бабичева, в автопробеге также принимают участие члены партии «Белая Русь». По пути следования к «Прорыву» участники посетят в Оболе Шумилинского района музей Обольского комсомольского подполья. В Ушачах – Музей народной славы имени Героя Советского Союза Лобанка. Владимир Бабичев отметил, что автопробег является одним из инструментов сохранения исторической правды и объединения белорусского народа ради мира, стабильности и процветания.
1: Новости региона.
2: Прокуратура Шумилинского района в организациях АПК выявила нарушение прав граждан при привлечении их к труду. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области. Установлено, что в ряде сельхозпредприятий широко практиковалось заключение договоров подряда на выполнение работ, которые по своему характеру соответствовали трудовым отношениям. Например, 5 граждан выполняли работы по кормлению и

0: Поедению крупного рогатого скота, уборке помещений и стоил. Согласно законодательству, выполнение подобных обязанностей требовало заключения трудовых договоров. Прокурор Шумилинского района внес в адрес Шумилинского райисполкома представление, в котором потребовал установить надлежащий контроль за соблюдением законодательства о труде в организациях АПК и исключить случаи подмены правовых форм привлечения граждан к труду. Рассмотрение акта надзора и устранение выявленных нарушений взяты на контроль. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
0: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23-28 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а через несколько минут стартует музыкальный агент.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: агент.
1: На часах, друзья, уже самое настоящее обеденное время настало, так что если вы сейчас собираетесь перекусить или вкусно, сытно отобедать, мы, конечно, желаем вам приятного аппетита. А еще, пользуясь случаем, напомню, что в этот обеденный перерыв на волне Радио Витебск начинается ваш любимый поздравительный сегмент под названием «Музыкальный агент». А это значит, целый час мы принимаем ваши приветы, поздравления, признания в любви и даже музыкальные заявки. Так что самое время сейчас взять в руки гаджеты и активнее поработать пальчиками. Наши данные не меняются. Вайбер, Телеграм, номер единый 7071-071. Напомню, что сегодня, 4 мая, как уже анонсировала в эфире, отмечается Всемирный день дарения и Всемирный день щедрости. Так что такой подарочек, как FM-привет, не будет лишним для ваших родных и близких. А также сегодня отмечается День красивых признаний в любви. Так что давайте, сочиняйте, креативничайте, пишите. Совсем скоро будет на волне озвучка.
0: Музыкальный агент.
2: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багатый».

0: Ингредиент.
1: Такие звезды, как Кайго, Халид и Гриффин, только что в эфире подарили всем нам свой трек «Save My Love», а теперь предлагаю заглянуть в наши мессенджеры, ведь это дело нужное. Здесь у нас начался наш поздравительный сегмент «Музыкальный агент», и посмотрим, что же дарите вы в этот прекрасный, теплый и солнечный понедельник своим родным и близким, какие послания им пишете. Есть у нас сообщение от Сережи. Всем огромный привет. Передаю привет своим друзьям Артему, Александру и Геркулесу. Всем хорошего настроения и хорошего дня. Также есть у нас поздравления. И здесь хочется сразу сказать, лучше поздно, чем никогда. С прошедшим юбилеем поздравляют любимого папочку, его долгожданная дочь Лена и вся ее семья Безуновых. Я благодарна тебе за жизнь, рада, что похожа на тебя. Желаем тебе здоровья, исполнения желаний, и пускай почаще мы будем собираться такими классными компаниями. Это здорово, когда все родные и близкие за одним праздничным столом и приятно проводят время. Отталкиваясь от этого, могу сказать, друзья, что у нас с вами тоже классная компания. Если вы хотите в нее присоединиться и порадовать родных и близких, то пишите, не стесняйтесь. Все ваши сообщения, в том числе музыкальные заявки, мы принимаем примерно до 13:55. Ну а пока мы будем наслаждаться этим прекрасным днем. И я думаю о том, что жизнь прекрасна, нам в музыкальном плане прямо сейчас напомнит талантливая российская певица Мари Краймбрери. На подходе у нас ее музыкальная работа под названием «Сегодня мой лучший день».
0: Музыкальный агент.

0: Радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: «Специальный агент».
1: Ну что, не тратим ни минуты, идем дальше, озвучиваем ваши прекрасные сообщения. Саш пишет: «Добрый день, уважаемое радио. Передайте приветы Вадиму Сергеевичу, Вадиму Анатольевичу, Лене и Андрею, Саве Нахове, Максиму Игорю на 57-й маршрутке, Ильичу Сергею на 76-й. Как всегда, приветы для соседей Олега и Вячеслава, всему коллективу радиостанции «Витебск» и всем радиослушателям хорошей трудовой недели». Есть у нас еще вот такая вот приятность от Анатолия. Здравствуйте, радио «Витебск» и Наталья. Вот и пришла к нам весна, солнце, тепло, красиво начинает цвести все вокруг. В это красивое время желаю, чтобы у всех слушателей вашего радио на душе цвело, на лице расцветало, и вообще была улыбка на лицах. Вокруг было добро и счастье. Дорогие люди, планета Земля, будьте добрее друг к другу. А мой любимый ангел, тебе желаю тепла, счастья, отличных дней отпуска. Скорейшего выздоровления метеору. Люблю, обожаю, ценю и дорожу милым своим ангелом. Вот такое вот прекраснейшее сообщение прилетело. Никак по-другому и не скажешь. А есть еще вот такое вот послание. Здравствуйте, Наталья. Привет всем радиослушателям. С началом трудовой недели. Сашка, ты, главное, не болей, держись там. Мысленно я с тобой, а вместе мы прорвемся. Напоминаю, я тебя очень сильно люблю. Твоя Алис написала. Алис попросила поставить что-нибудь позитивное и нашинское. С учетом этого, я так понимаю, девушке хочется однозначно послушать музыку на понятном языке для всех нас, да? Ну и вот долго думала, что же поставить сегодня в эфир такое русскоязычное. А давайте мы послушаем с вами хорошую композицию. Называется она «Впусти музыку от елки». Мне кажется, с учетом того, что сейчас у многих как раз-таки есть обеденный перерыв или вообще небольшое время на отдых, наша задача с вами сейчас выбросить все из головы, впустить музыку и немножечко порелаксировать.
0: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Посол поблагодарила Минск за принципиальную позицию по вопросам территориальной целостности Сербии. В Литве начались тактические учения «Железный волк» с участием 2500 солдат. Прибрежные воды Омана покраснели из-за массовой гибели креветок и криля. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: Студент.
1: Спасибо Леониду Руденко за его трек Destination, но как-никак сейчас от музыки прервемся к делу, а именно будем и дальше озвучивать ваше послание, потому что музыкальный агент на волне продолжается. Хотел бы передать привет девчонкам из команды Ивановны, проводящим отпуск за посадкой картошки. Привет Ивановнам от Владимировича. Двигаемся дальше. Добрый день, радио Витебск. Передаю привет сердечный своему внуку Андрейке. Прекрасного тебе солнечного дня, отличного самочувствия, замечательного бодрого настроения и, конечно же, запланированного продуктивного рабочего дня. А еще успехов и удач тебе во всем, терпения, выдержки и мудрости. Привет и тебе тоже передают родственники и друзья. Коля, Эдик, Виталик, Сережа и брат Женя с семьей. Обнимаю, целую, очень сильно люблю. Твоя любящая бабуля Люба написала. Передаю огромный привет радиостанции Витебска, а также работникам Румба. А еще привет Александру 43-го маршрута. Всем большой привет написал Слава. И есть у нас послание от Александра. Добрый день, радио Витебск. Поставьте, пожалуйста, трек под названием Take Your Chance от Fun Factory. Такая музыкальная работа в нашей фанатеке имеется. Саш, вам повезло, так что прямо сейчас она прозвучит по вашей просьбе.
0: Музыка.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Музыкальный агент.
1: Только что Лили Сэм порадовал нас своей работой под названием «Shine», и мне кажется, это слово к понедельнику солнечному однозначно подходит, потому что погода как-никак радует, практически лето наступило, ну а сейчас мы будем и дальше радовать ваших родных и близких. Музыкальный агент пока еще продолжается, хотя, признаться честно, осталось совсем немножечко времени. Это я так мягко намекаю тем, кто пока еще не расшевелился и не насочинял свои прекрасные сообщения. Матвей передает привет Лене, а также есть вот такое. Вот, хочу передать привет своей любимой подружке Викушке. Всем слушателям тоже теплые приветы и легкой рабочей недели, написала Таня. Друзья, я, пользуясь случаем, напомню наши данные. Вайбер, Телеграм 7071-071. Именно сюда вы можете отправлять свои сообщения, в том числе музыкальные заявки. На все про все у нас остается всего лишь один выход, так что пора поторопиться. Ну а прямо сейчас предлагаю возвращаться к нашему эфирному плейлисту и давайте послушаем певицу Рэй и ее трек под названием «Where is my husband?»
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
3: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
4: Белагропромбанк. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Резидент.
1: Только что Биби Рекса и музыкальный проект Faceless раскачали нас своим энергичным треком, новинкой под названием New Religion. И так раскачали, что наш музыкальный агент потихонечку уже подошел к своему логическому завершению. Напомню, ребят, если вы не успели порадовать родных и близких в обеденное время, то можете писать вечером в эти же мессенджеры с 19 до 20. Мои коллеги Саша Назаренко, Настя Дроздова все обязательно зачитают. У нас есть еще одно послание от Андрея. Привет, Радио Витебск. Привет, Наталья. Как же тяжело после выходных все. Все-таки, Андрей, я вас понимаю, иногда, с одной стороны, вот мы радуемся, что большое количество выходных, есть возможность выдохнуть и отдохнуть, но, с другой стороны, большое количество выходных нас немножечко выбивает из этого привычного режима, поэтому прямо сейчас будем вместе, так сказать, втягиваться, уверена, все у нас будет хорошо, но Андрей попросил поставить что-нибудь ретро, такое зажигательное, энергичное, чтобы можно было немножечко как раз-таки подвигаться и расшевелиться, как он написал. Ну, вот предлагаю послушать Hardway, трек под названием Rock My Heart. Я думаю, вам однозначно сейчас и понравится, и спасет, так сказать, и, может быть, немножечко и подвигаетесь. Музыка.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В ходе встречи с президентом Александром Лукашенко руководитель сербской дипмиссии Илина Вукаилович высказала признательность белорусской стороне. Она высоко оценила твердую и последовательную позицию Минска в отношении границы государственной независимости Сербии. По словам посла, Белград твердо стоит на том, что решить столь острый и значимый национальный кризис можно только за столом переговоров. Поэтому помощь друзей бесценна для всех сербов. Илина Вукаилович поблагодарила Минск за решение участвовать в белградской выставке «Экспо-2027». Она добавила, что на это масштабное событие уже заявились порядка 140 стран и международных организаций.
0: В мире.
1: В Литве начались одни из крупнейших тактических учений страны «Железный волк» с участием 2500 военнослужащих мотопехотных подразделений. Также будет задействовано более 300 единиц боевой техники, вертолеты, ВВС. В ходе учений военные также протестируют беспилотные системы, разработанные литовской оборонной промышленностью. Учения продлятся до 13 мая. Британские авиакомпании переходят в режим жесткой экономии ресурсов. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и опасений нехватки авиатоплива перевозчики начали объединять дублирующие рейсы. Чтобы не отправлять в небо полупустые лайнеры, компании консолидируют вылеты по одинаковым направлениям в течение дня. Ради этого власти фактически приостановили правило 80%, которое раньше обязывало авиалинии использовать слоты почти полностью, из-за чего перевозчикам приходилось гонять даже пустые самолеты. Прибрежные воды и пляжи в районе Мирбат на юго-западе Омана покраснели из-за массовой гибели молодых креветок и криля. Явление стали замечать с 22 апреля. Эксперты отметили, что причиной массовой смертности являются быстрые изменения в состоянии океана. К ним относятся резкое падение уровня растворенного кислорода, перепады температуры воды. Также влияют сильные течения, которые выносят креветок в прибрежную зону. Признаков промышленного загрязнения или разливов химических веществ не выявлено. На сегодня у меня все новости. Информационный день на волне радио «Витебск» продолжит Татьяна Белоголовкина. А партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша «Веста».
3: В магазинах «Веста». Колбаса сырокопченая «Неаполи», высший сорт, 1 килограмм, 20.

0: 2 рубля 70 копеек. Кетчуп АБЦ 300 граммов 2 рубля 9 копеек.
1: С праздником Победы! Ваша Веста.
2: Погода на радио Витебск.
3: Сегодня во второй половине дня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха плюс 23-28 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 17%. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 21-26, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг-С».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: Ну что, дорогие подруги, после всех ваших приятных сообщений и музыкальных заявок, которые вы успели нам прислать в наши мессенджеры, а мы их, естественно, успешно озвучили, самое время возвращаться сейчас к нашему бранчу. Так сказать, дневной сегмент на волне Радио Витебск продолжается. Впереди у нас, как обычно, будет много хорошей музыки для вас. Конечно же, подведение итогов сегодняшней бранч-премьеры. Так что пока есть время, напоминаю вам, переходите в наш открытый телеграм-канал Радио Витебск и голосуйте. Пост ждет ваших реакций. Там есть три варианта ответов. Под постом можно написать в комментариях свои, так сказать, впечатления о новой музыке. Ну и если вы пропустили сегодня новинку в эфире, там есть прекрасная возможность ее как раз-таки еще раз прослушать, чтобы лучше понять, что у нас сегодня играло. Это касается, конечно же, музыкальной составляющей. Ну и не забывайте, что за этот час мы с вами еще раз успеем поиграть в игру под названием «Счастливый кот». Как-никак, праздник не за горами.
0: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багин».

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велика, в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальны.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Счастливый код.
1: На часах, друзья, 14.24, а в игре «Счастливый код» однозначно у нас сейчас с вами будут другие цифры. Продолжаем ловить их по эфиру, так сказать, и соединять все воедино. Игра у нас «Счастливый код» на кону. Игры приурочены, напомню, к замечательному празднику, который мы будем отмечать вместе с вами уже в этот четверг, 7 мая. День телевидения, радиовещания и связи. На кону у нас замечательные подарки. Это умные колонки Алисы. И уже в этот четверг кому-то они достанутся. И утром разыграем. И днем разыграем, и вечером все это дело сделаем. Играем сейчас с вами в Вайбере. Номер мессенджера, напоминаю, если забыли, 7071071. Надеюсь, с положением все уже давно ознакомились. Алиса сейчас быстренько продиктует первые три цифры кода. Обязательно их фиксируем. Добавляем туда любую четвертую цифру. Ну, а потом, естественно, будем с вами сверяться. Кто первым правильно ответит, у кого код совпадет с нашим, того и будем поздравлять в эфире.
0: Счастливый код.
2: Цифры 2, цифры 0, цифры 7.
0: Радио Витебск. I wanna stay forever. Радио, которое слушает. Везде

0: в ритме твоего города.
1: Напомню вам, друзья, что ваша задача была зафиксировать первые три цифры кода. Их обязательно записать в Viber, добавить туда любую четвертую от 0 до 9 и все число, четырехзначный код прислать нам сюда в Viber. Ну и, конечно, так сказать, еще есть один момент. Если вы уже отобрали в список финалистов, ваша задача просто ждать четверга. И можете больше пока не участвовать. Тем не менее, победительницу я, естественно, в Viber успела словить. Давайте вспомним цифры кода, которые нам диктовала Алиса, чтобы мы не запутались. У нас было 2, 0, 7, и в конце в этот раз нужно было подставить восьмерочку, знак бесконечности. Итого получается 2, 0, 7, 8. У нас было много неправильных ответов, было много и правильных ответов, что тоже радует. Но, тем не менее, первой среди правильных оказала девушка по имени Светлана. У Светочки номер телефона заканчивается на 0797. Свет, я вас поздравляю. В рамках музыкального бранча в этот жаркий, практически летний понедельник с удовольствием забираю вас в наш список финалистов. Ждите розыгрыша. Ну а игра «Счастливый кот», естественно, сегодня состоится, но уже вечерком в хорошей компании.
0: Счастливый кот.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Сербия интересен опыт Беларуси в сфере здравоохранения. Белорусские правоохранители задержали фуру, которая везла 32 килограмма пороха в Россию. Новый фирменный стиль 35-го славянского базара презентовали в Витебске. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на Радио Витебск. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Бранч премьера.
1: Этот прекрасный исполнитель Bruno Mars хорошо поет, особенно свою новинку «I Just Might». Но сейчас, ребят, настало время говорить совсем про другую новинку. У нас тут в эфире рубрика «Бранч премьера» нарисовалась. На старте музыкального бранча мы с вами знакомились с сегодняшней песней этого понедельника. А прямо сейчас будем подводить итоги. Напомню, что сегодня к нам в этот жаркий денек заглянула известная девушка Кейра, американская певица, автор песен и еще и мультиинструменталист. Напомню, что начала она заниматься музыкой 6 лет и продолжает это делать успешно по сей день. Конечно, чаще всего исполняет поп-музыку, пишет сама собственные песни. В общем, настоящая не только красавица, но еще и талантливая дама. Ее новинка называлась «Upgrade», что в переводе означает «обновление». Я вам уже сегодня рассказывала, что в треке певица повествует о том, что у нее были отношения, которые, к сожалению, не приносили ей радость, не ценили ее в этих отношениях. И вот она решила, так сказать, бросить парня, стать одинокой дамочкой, и на самом деле не пожалела, потому что, когда вышла из этих отношений, стала жить на полную катушку, почувствовала вкус новой жизни, обновилась, обнулилась, называй как хочешь. В общем, давайте новинку прослушаем еще немножечко, а потом пробежимся по тем самым цифрам.

0: Напомню, что новинка понедельника называлась Upgrade, и как раз-таки вы на протяжении 4 часов могли за нее активно голосовать в нашем открытом телеграм-канале. У нас там есть пост такой красивый с картинкой, изображена, кстати, сама певица, чтобы вы знали, как она еще и выглядит. Но сейчас мы не про внешность будем говорить, а будем говорить как раз-таки про то, как вы ее сегодня оценили. И результаты таковы. 20% слушателей решили, что новинка понравилась. 50% решили, что можно слушать. И только 30% посчитали, что мимо. Если суммировать средний и наивысший балл, у нас получается 70%. А это куда уж больше, чем 30%. Но вообще, на самом деле, если все по отдельности рассмотреть, то у нас сегодня побеждает золотая середина. 50% можно слушать. Вот такой вот вариант ответа. Вам, друзья, огромное спасибо, как всегда выражаем, за то, что вы голосуете за наши бранч-премьеры. Ну и, естественно, напомню, что с новой музыкой мы продолжим с вами знакомиться уже завтра.
1: Бранч-премьера.
2: Hey, Fonzie.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр плюс. Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: дорогие радиодрузья, у меня для вас имеется одна полезная информация. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья зарплатой 1200-1350 рублей, слесарь-ремонтник зарплатой 1800-2000 рублей, а также подсобный рабочий зарплатой 1100-1250 рублей. Всю подробную информацию вы можете узнать сами, позвонив в отдел кадров. Номера телефона 22-76-08, а также имеется мобильный код 29-829-47-68.
1: Радио «Витебск». Будь на волне.

0: подарки.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by.
1: Буквально недавно такие звезды, как Канкс и Теофилиус Лондон, порадовали нас своим свежим хитом под названием «Galaxy». Отталкиваясь от этого, могу сказать только одно, друзья, без музыки мы сегодня вас не оставим. Волна радио Витебск работает для вас 24/7, что очень здорово. Наш партнер от турагентства «Багира» напомнили тоже о себе, напомнили про отпуск и Черное море, и правильно сделали. В игры «Чемоданное настроение» мы будем играть уже завтра, потому что программа «Музыкальный бранч» на сегодня подошла к концу. Так что, пользуясь случаем, я всех еще раз поздравляю с новой трудовой неделей. Пускай она для всех будет продуктивная, одновременно легкая, и пускай приносит вам массу положительных эмоций. Мы же в финале этого часа успеем заслушать несколько хитов, потом узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от Татьяны Белоголовкиной. Я же прощаюсь до завтра. У микрофона на протяжении 4 часов с вами была я, Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
2: Радио Витебск.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Сербию привлекает белорусский опыт в области медицины. Такое заявление сделала сербский посол в Минске Ирина Вукайлович по итогам переговоров с президентом Беларуси. У нас очень хорошо развиваются отношения в области медицины. Наши врачи и ученые обмениваются опытом работы. Рада сказать, что в Сербии, как и в Беларуси, развивается не только медицинская наука, но и сфера здравоохранения в целом, отметила посол. Сербия стремится перенимать белорусские инновации в медицине. Дипломат выразила признательность белорусским медикам за качественное лечение сербских граждан и чуткое отношение к ним. Оперативники ГУБО ПК МВД и брестские таможенники задержали двух мужчин, 35-летнего брещанина и 37-летнего жителя Малорицкого района. Они подозреваются в незаконном ввозе взрывчатки из Польши в Беларусь, сообщает МВД. Под контролем милиции фигуранты привезли запрещенный груз и хранили его на складе в Бресте. В момент отправки пороха в Россию на трассе М1 задержали фуру. Внутри оказалось 32 килограмма вещества. Экспертиза подтвердила, что это порох. Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие выясняет, кому предназначался груз и с какой целью.
1: Новости региона.
2: Новые стили юбилейного 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске презентовали в дирекции культурного форума, передает Белта. В этом году поклонники фестиваля увидят новую концепцию образы, которые возвращают к истокам. Вместе с уже знакомым Васильком на логотипе появилась ладья. Это отсылка к историческому событию, описанному еще в древних летописях, когда прибывшая на ладье княгиня Ольга основала Витебск, а также к одному из первых фестивалей, в частности 1992 года, на афишах которого красовалась такая же лодка. А в эти минуты в мемориальном комплексе «Прорыв» в Ушачевском районе стартует традиционная областная патриотическая акция, посвященная подвигу партизан Полоцко-Лепельской зоны в 1944 году. Начнется акция с регионального конкурса сценического мастерства «Майский ветер». Кульминацией дня станет торжественный митинг «Подвигу народа. Жить в веках». Начало в 17 часов. А завершится все в 18:30 концертом образцово-показательного оркестра Вооруженных сил Республики Беларусь. В мемориальном комплексе во время всех мероприятий будут работать солдатская кухня, тематические фотозоны, выставка продажи сувениров и торговые точки. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, днем во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 21-26, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидромета».
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный и

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный. Videobill.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobill.by. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Для участия в выставке «Белагро-2026» заявки подали 517 организаций из 10 стран. Зеленский угрожает ударить по параду Победы в Москве. Искусственный остров старше Стоунхенджа нашли в Шотландском озере. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.
2: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
3: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Час по-русски.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио Витебск.

0: были в ведомстве.
1: Политика.
0: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе правительства. Главы правительства рассмотрели актуальные вопросы белорусско-российского торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества и условились об активизации интеграционного взаимодействия в союзном государстве и Евразийском экономическом союзе. Александр Турчин и Михаил Мишустин обсудили ход реализации крупных совместных экономических проектов в Беларуси и России.
1: В мире.
0: Вооруженные силы Германии Бундесвер с января нынешнего года разослали около 200 тысяч писем-анкет, касающихся прохождения военной службы. Об этом пишет немецкая газета Die Zeit, передает Белта. В публикации отмечается, что немецкие вооруженные силы проводят опросы среди молодых людей об их пригодности и мотивации к военной службе. С 15 января 18-летние юноши получают письма от вооруженных сил Германии, направленные на вербовку большего числа молодых людей для службы. Мультимиллиардер Джефф Безос, основатель Amazon, выставил на продажу свою 127-метровую парусную яхту «Куру» за 500 миллионов долларов, пишет издание Page Six. Сообщает, что Безос принял решение продать яхту из-за того, что она оказалась слишком большой для комфортного управления. Издание уточняет, что плавучий дворец Безоса включает в себя бассейн со стеклянным дном, три джакузи, вертолетную площадку и даже водометы для защиты от пиратов. «Кура» является одной из крупнейших парусных яхт в мире, что создает определенные сложности, пишет издание. Например, в прошлом году яхте не разрешили пришвартоваться в Монако во время гран-при из-за ее размеров. Также она не смогла подойти к лагуне во время свадьбы Безоса с Лорен Санчес в Венеции. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, ночь преимущественно без осадков, днем во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 21-26, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом».
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Я только что Анастасия подумал, что нельзя, чтобы понедельник после трех выходных был очень сильно бодрым. Это вред для здоровья. Надо, знаешь, такие разговоры какие-то, спокойно музыку хорошую какую-то послушать. И вот, да.
1: Но чтобы по традиции раскачаться только к среде.
0: Да,
1: бесконечно. Вот так,
0: ладно, действительно. Ко вторнику, к завтраму.
1: Но к завтраму мы определенно раскачаемся, потому что действительно, несмотря на то, что ты сейчас произнес, у нас как раз-таки это твой достаточно бодрый понедельник. Еще более бодрым он станет буквально через несколько минут, потому что в эфире «Волны радио Витебск» появится невероятный талантливый музыкант, который родился у нас здесь, в Беларуси, а после этого переехал в Россию. Все, мне кажется, его уже отлично знают. Холли Флейм скоро будет здесь.
0: Это очень круто, что наши радиослушатели смогут подслушать разговор. Нас с ним. Поэтому через несколько минут встречайте на «Волне радио Витебск».
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск. Реклама на радио Витебск.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
5: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
6: Белагропромбанк.
7: Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: одну.
1: На радио «Витебск» хорошая компания. Звезда на связи.
2: У меня появилось такое ощущение, Анастасия, что после того, как презентуется какая-то новая песня на радио «Витебск», она моментально начинает залетать во все чарты. У нас, друзья, на связи Хэлли Флейм. Влад, привет.
3: Да, привет-привет.
2: Привет.
4: Класс, настроили мосты? Ну, действительно, прошло буквально сколько? Два с копейками месяца, и мы снова здесь по классному радостному поводу, чтобы поговорить о новой музыке. Ну, собственно говоря, развернуть ее как конфетку, попробовать со всех сторон.
2: У меня ощущение, что время вообще летит по-сумасшедшему. Влад, у тебя нету такого ощущения, что... Ну, не, понятно, что в твоей жизни, наверное, все, вот как ты рассказывал, что ты туда-туда-туда-туда. Да, ну жизнь артиста, да, она вообще богата на события. И при этом, ты успеваешь чем-нибудь запомнить?
3: Да, да, конечно, у меня каждый день это рабочий процесс, и немножечко день с рука, и вот... Да.
4: Мне очень нравится, мне кажется...
3: Короче, утопаю в этом.
4: Мне кажется, Влад сейчас смеется, потому что мы такие ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И Влад такой, ага. Все уже? Ну,
3: я
4: уже все?
3: Максимально сейчас заряжаюсь в вашем настроении.
2: Мне очень приятно с Владом разговаривать. Почему? Потому что это... Он наш. Он парень с...
4: Во всех смыслах.
2: Он парень с нашего двора, вот понимаешь? Вот такой же, как мы. Поэтому все вот эти вот секретики, человек, который переехал от нас, да, и сейчас является такой серьезной уже звездой, ну, в Москве, да, и на территории постсоветского пространства. Поэтому и секретики какие-то может рассказать, и что, как. Может быть, даже где хату снять можно подешевле в Москве.
4: Ну ты уж смотри, разошел. Набился такой. А между прочим, вот такой, ой, он наш человек такой простой. Человек, между прочим, своим трудом такой простой. Заработал столько всевозможных интересных вещей. Во-первых, я хочу сказать, я порылась, мы готовы тебя поздравить. Поздравлять, Влад, потому что знаем о том, что, во-первых, ты номинирован на премию музыкальную в двух категориях.
3: Да.
4: В двух категориях. Мы тебя с этим поздравляем, по-моему, в конце мая, да?
2: Пускай тебе сам расскажет, как ему об этом сообщили,
4: да, расскажи,
2: какие эмоции и как ты с этим теперь живешь, вот, ну, с тяжестью, этим грузом, в хорошем смысле этого слова.
4: Каждый второй
3: я на самом деле просто вот работал, и мне как-то прилетают вот такие вот новости периодически. И я, конечно, в шоке максимально, потому что у меня вот рабочие будни такие происходят, все такое вот, знаете, немножечко однотипное. Иногда вот концерты даем, это, конечно, радует, потому что ты выезжаешь либо в другой город, либо куда-то еще, то есть так расслабляет, прикольно заряжает еще. Вот, и когда прилетела вот новость про то, что мы номинированы в двух номинациях на РУ-ТВ, мы, конечно же, обрадовались, это прикольно, это вот первая наша такая номинация, вот, и... Но голосовать это... надо, так что давайте голосовать.
4: Вот.
2: А интересно, мы можем голосовать или нет?
4: А почему нет, да?
2: Я просто, ну, не знаю.
3: Конечно, там надо просто на сайт зайти, на сайт РУ-ТВ, и там будет сразу, типа, премия, голосовать, кнопочка, нажимаете, и у нас там...
2: Ребятули, заходим на сайт РУ-ТВ, да, и все голосуем за нашего Хэлли Флейма, чтобы все лучшие ему эти победы, лимузины, будь они неладны.
4: Чтобы все две номинации и забрал. Чтобы все.
2: И потом это будет типа белорусская мафия, вот эти белорусские артисты, помимо того, что они захватили белорусскими продуктами, еще и белорусские певцы популярными становятся. Это очень круто.
4: А между прочим, захват уже стартовал. Насколько я знаю, и в чартах, да, все отлично. Кстати, в нашем тоже, у нас здесь локальный чарт, называется Хит-парад ТОП-20, и ты, между прочим, вошел в пятерку лидеров, голосуют наши радиослушатели, поэтому знай, мы и здесь, с этой стороны, понимаешь, тебя поддерживаем. И с той стороны, ты, мне кажется, пробил какую-то стенку для себя, судя по тому, что ты показываешь во всевозможных чартах. Это очень круто.
3: Да, вот это очень приятно. Я, кстати, не знал. Я обязательно поделюсь со своими подписчиками этой новости. Очень приятно.
2: Значит, смотри, сегодня мы созвонились для того, чтобы ты рассказал еще про одну песню. Это очень-очень здорово рассказывать про песню. Ты же помнишь, что я тебе рассказывал, что у тебя, и ты сам решил, что у тебя песни. Ну, и пускай некоторые треки называют, но потому что они классно играются под гитару, да, вот в компании, прям вот круто. Вот, поэтому половина меня. Вот эта вот вещь, она сейчас прозвучит, она не очень часто звучала у нас на волне, да, но думаю, что с этого момента мы будем больше ротировать. Что это за песня, как она появилась и какое настроение?
3: Песня появилась, на самом деле, очень просто. Под гитару, опять же, вот аккордики. Мы вот со Степой сели, с Кирюхой на студии и с Дашкой. И начали думать, и придумалось это как-то вот так быстро.
4: Ну, кстати, вот знаешь что, какой еще есть вопрос? Я глянула клип. Вот расскажи, пожалуйста, это статисты или это друзья твои? Потому что, мне кажется, по настроению как будто бы подходит в целом и то, и то. Но интересно.
3: На самом деле, большая часть ребят это вот мои знакомые, хорошие друзья. Вот. И там пара ребятишек была, моих подписчиков. Вот. Я им сказал, что мы снимаем видосик прикольный. И если хотите, присоединяйтесь. Вот они прибежали к нам.
4: О, ну это круто. А в целом, вот расскажи, что за месседж ты вкладывал в эту песню, потому что ее можно по-разному трактовать. Я, знаешь, я послушала и подумала, как это круто. Вот одной строчкой попасть абсолютно в каждого, причем в разных состояниях. Ну вот о том, в припеве.
3: Ну, наверное, как раз таки обычно вот я этим стараюсь заниматься в песнях, показывать две стороны медали состояний различных. И это и касается и любви, и моих песен про любовь, и вот таких, которые вот больше как о жизни. В этой песне то же самое. То есть, если тебе плохо, она должна тебя смотивировать. Если тебе хорошо, она должна напомнить тебе о том, почему тебе хорошо.
4: О том, что тебя должно мотивировать, да, конкретно? Чему тебе нужно прийти? Ну вот, кстати, знаешь что? Еще две секунды я вижу, как смотрит на меня Саша. Это намекает на то, что я опять начинаю много говорить. Но я не могу.
2: Влад, она много говорит, послушай.
4: Поддержку ищешь?
3: Нет, шикарно.
2: Ты любишь девчонок, которые много говорят или мало говорят? Ну, вот секрет такой, давай.
3: Я люблю,
2: она сейчас покраснела. Жалко, что не видела, покраснела.
4: Так, ну все.
2: Когда девчонки говорят по делу.
3: Это 100%.
4: Вот, по делу.
3: Я уже вспотел, весь мокрый, сижу 3 секунды.
4: Ну, слушай, вот 2 секунды, мне кажется просто, что... Такая небольшая цитатка попадает в настроение трека, и, мне кажется, будет симпатичной подводкой. Просто, знаешь, я как-то наткнулась на интервью твое в 22-м году. Ой, в тот самый 22-й год. А ты рассказывала о том, что своим творчеством ты хочешь разжигать искру, которая есть внутри каждого, которая либо угасает, либо разгорается. Это все еще актуально для тебя? Я напоминаю, тогда у тебя в Инсте было 3000 подписчиков. Сейчас 46 500 подписчиков. И ты все еще говоришь о том, что именно это ты несешь в массы, именно это ты хочешь делать своей музыкой.
3: Конечно, это мой месседж какой-то, наверное, с самого старта. И на сегодняшний день он не поменялся ни капельки, да. Хочется, чтобы люди кайфовали, находили в себе что-то классное и разносили это по всему миру.
2: Это добрый посыл, для кого-то может быть тост. Вот, в этот понедельник постпраздничный. В России, кстати, выходной же. Выходной в России, кстати, понедельник.
3: Не, у нас вроде сегодня тоже рабочий.
2: Вроде он сказал.
4: Не спрашивай у Влада, он работает всегда.
2: Ну, нет, это понятно.
3: Да, я работаю каждый день.
4: Вот сейчас смешок.
2: Влад, спасибо большое. Мы уверены, что будем чаще созваниваться. Мы тебя приглашали в прошлый раз в нашу студию, когда ты приедешь. Мы тебя, хочешь не хочешь, уже мы подкараулим и затащим тебя в нашу студию и поговорим, пообщаемся вот так прям, пожмем друг другу руки. Мне очень приятно с тобой всегда разговаривать. Ну, давай, объявляй свою песню. Для всех Holy Flame, для радио Витебск, Holy Flame, он же наш Влад, да, с новой песней. Говори.
3: Так, а что я должен сказать?
2: Объявляй, блядь, что на радио Витебск, Holy Flame и песня «Половина дня», давай.
3: Окей. Всем привет. Сейчас вам объявлю песню.
2: Круто. Вот он, живак настоящий. Давай, да. Дальше.
3: Так, ладно, ребята. Это Holy Flame. Слушайте песню «Половина меня» прямо сейчас на радио Витебск.
2: Круто. Спасибо.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
3: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
4: Белагропромбанк. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: знаете, всегда люди почему-то ждут сюрпризов в выходные дни. А на нашей волне сюрпризы обычно начинаются в понедельник. И один из них – это очередная игра, которая стартует именно сегодня, именно в хорошей компании. Называется она «Влетай в лето». И мы будем на протяжении очень долгого времени разыгрывать очень полезные вещи, которые будут помогать вам в летнем отдыхе. Совершенно вот эта вот погода, которая сегодня…
1: Она, мне кажется, вдохновила.
0: Да,
1: в целом,
0: да, да,
1: на игру. Это первое, действительно так. А второе – ну, к лету-то тоже, как и к зиме, нужно готовиться заранее. Поэтому вот мы и будем так радостно, празднично готовиться к этому, потому что завершающие розыгрыши будут лишь в июле.
0: Ну, все равно каждую неделю кто-то из наших радиодрузей будет получать,
1: конечно,
0: какой-то большой приз. Все, об этом немножечко попозже поговорим. Пока свежие новости в середине часа от службы информации «Радио Витебск».
2: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Прорыв Победы – областная патриотическая акция, посвященная 82-й годовщине прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Липецкой зоны в год Великой Отечественной, проходит в Ушаческом районе. В Витебском районе прошла акция «Сад памяти» в честь воинов-освободителей. Ладья и Василек в Витебске презентовали фирменный стиль 35-го юбилейного международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Влетай в лето.
1: Именно с сегодняшнего, друзья, момента, с этого понедельника, в хорошей компании, чуть не назвал нас веселой компанией.
2: А мы не веселая компания, мы музыка.
1: Тогда в хорошей компании мы играем во «Влетай в лето», называется. «Влетай в лето», вот.
2: Да чего, классное название «Влетай в лето».
1: Очень хорошее.
2: Вот, очень легко и просто. Уже готовимся, уже с прицелом на какие-то жаркие дни, поэтому будем заманивать погоду по полной программе. Ну а лучше всего это получается, естественно, делать в хорошем настроении. А что его нам делает? Подарочки.
1: Подарочки.
2: Да.
1: И наши большущие друзья, которые эти подарочки любезно предоставляют нашим радиодрузьям. Итак, ребята, опять с нами турагентство «Вокруг света». Туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света». Отличнейший сервис, выгодные цены гарантируются, плюс подарки. И мы будем разыгрывать каждую неделю какой-то один большой приз. Ну, механика та же, да, друзья, вы участвуете, попадаете в претенденты, и в конце недели мы крутим наш веселый шарабан, ну, пускай будет шарабан, вот, и кому-то достается что-то хорошее.
2: Так, ну здесь придется быть внимательными достаточно, потому что важно, мы видим картинку перед глазами, а вы увидите ее после того, как мы найдем победителя. Мы вам описываем какое-то значимое место, да,
1: для... Известное.
2: Известное, это правда, в каком-то городе, да, относящееся к какому-то городу. Вам необходимо отгадать по описанию город. Будем стараться чуть-чуть выходить за рамки, возможно, фотографии, да, чтобы просто было понятнее, потому что, ну, много всякого прекрасного в мире, мне кажется, иногда можно и перепутать.
1: Ну, мы будем стараться так, чтобы сильно вы не запаривались, конечно, но вот, допустим, вы сейчас едете в автомобиле компании какой-то, да, и можно помозговать и свой ответ прислать. Значит, Viber 7071071, мы рассказываем про какое-то место, ну, в данном случае вы пытаетесь отгадать город. Может быть, мы попросим когда-нибудь отгадать страну, например, да? То есть ответы могут быть разные. Ну и за вот это вы получаете в финале, в конце недели подарок от турагентства «Вокруг света». Все приятно и хорошо. И плюс, еще, мне кажется, может возникнуть идея посетить этот город в своей жизни. Это же хорошо. Или это курорт, или это море, или этот океан.
2: Ну вообще, это, конечно, интересно. Правда, вот я конкретно в данном городе, в данной стране и не была, а вот хотелось бы. Может быть, тоже себе какую-нибудь галочку поставлю. Но вот то, что я вижу перед своими глазами сейчас, да, вот фотография.
1: Что? Вы не видели взгляд раздолбанный.
2: Вы не видели его взгляд. Ну ладно, на выгляделке будем играть позже. А пока все-таки. Вот смотри, с правой стороны я вижу какой-то бутик. Ну прям серьезно.
1: Не, ну так нет. Значит, ребята, это фигура расположена... Сейчас...
2: Я просто до этого не дошла. Я просто сначала хотела вокруг походить.
1: Эта фигура расположена на пересечении улиц Бабной и Дубовой, недалеко от площади Гранд-Плас в этом городе. Первое упоминание о памятнике датируется 1452 годом, когда на этом месте стояла каменная скульптура, а современная бронзовая версия была создана в 1619 году придворным скульптором Жеромом Дюкенуа. Высота статуи всего лишь 61 сантиметр.
2: Ну, в общем, вы поняли, да?
1: И это ребенок.
2: Что мы конкретно описываем, вот эту вот скульптуру, она, кстати, ты представляешь, вот тут рядом колонны, перед ней получается вот такое ограждение, как я понимаю, за которое нельзя сходить, но,
1: на
2: скорее
1: себе
2: всего...
1: не показывай.
2: Скорее всего, можно бросать какие-то монетки, потому что там как будто бы большой-большой горшок внизу.
1: И туда все кидают. Ребята, все, значит, через несколько минут подведем итоги. Что это за город, что за скульптура?

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания.
3: Влетай в лето!
4: Знаешь, Дроздов, что очень приятно? Что мы даже нашим радиослушателям не сказали конкретно, что будет на этой неделе выступать в качестве приза от турагентства «Вокруг света». А они ошалевшие, вот прям в хорошем смысле этого слова, кинулись с нами играть, да, и пытаются догадаться, про какую скульптуру, про какую достопримечательность мы вообще говорили. Это очень приятно. Спасибо вам, друзья, огромное. Александр написал, а что делать вообще надо? Ну, чем нас... И ответ прислал «Полоцк». Сашка, спасибо большое.
5: Мне кажется, он просто не дописал там «Полоцк — лучший город на земле». Например. Или что-то вроде. Да, вполне себе. Но вообще мне очень нравится, как, знаешь, буквально на два лагеря разбились ребята здесь у нас в мессенджере. Те, кому хочется сказать спасибо огромное, вы большие молодцы, а другим хочется сказать спасибо за то, что они набросали нам интересных локаций и лично для себя, которые, может быть, потом в течение жизни можно будет посетить. Но в целом уже действительно определенно человек, который, ну, не прям сегодня заберет гамак.
4: Или вот гамак.
5: Но, мы решили, возможно, в пятницу.
4: Дроздов говорит, чем мы, говорит, будем призывать лето? Я говорю, вот есть список. Список, между прочим, ребята, вот сейчас, я сейчас расскажу, значит, что мы разыграем с турагентства «Вокруг света» в хорошей компании, ну, вот с этого момента и где-то там под конец лета. Да, у нас будет и бассейн для всей семьи, и матрас надувной, и сумка-холодильник, и кресло будет складное для путешествий, и палатка двухместная, и спальный мешок, и зонтик пляжный, и навесные качели, И блед еще. Вот, короче, полный набор. И это все мы отдадим нашим радиодрузьям в игре под названием «Влетай лето». Ну, а на этой неделе, как же мы сказали, гамак. Итак, первым претендентом на магак...
5: На гамак.
4: На гамак. Становится, да. Давай, объявляй.
5: Становится у нас Татьяна. Поздравляем вас, Танюша. Действительно, правильный ответ. Брюссель. В Брюсселе есть статуя писающего мальчика.
4: Я ее и загадывал, да.
5: Вот, да, все как и полагается. И, если честно, как-то... В моих то ли воспоминаниях, там, то ли еще где-то, он был такой, ну, достаточно большой, видите, там фонтанчик.
4: На снах был у тебя Дроздовый.
5: Не знаю, откуда, но тем не менее, вот знаешь, он мне казался достаточно внушительным. А может быть, я как-то просто из детства откуда-то помню, и тогда все было большое. А тут я увидела, такая, что такой маленький? Что ты хихикаешь? Я про мальчика.
4: Без комментариев, друзья, играем приблизительно в 17.35 на волне Радио Витебск с хорошей компанией. По будням во «Влетай лето» выигрываем крутые призы.
0: Влетай в лето. Радио Витебск. Слушай свое.

0: полезная информация. Предприятию спецавтобаза требуются сортировщик вторичного сырья зарплатой 1200-1350 рублей, слесарь-ремонтник зарплатой 1800-2000 рублей и подсобный рабочий зарплатой 1100-1250 рублей. Телефон отдела кадров городской 227608 и мобильный плюс 375-29 код 829-47-68 829-47-68.
1: Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Реклама. Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
6: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
7: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
6: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
8: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Под такую музыку нужно ехать исключительно на хороших шинах. А хорошие — это, естественно, летние, те, которые вы сможете приобрести у компании «Автосеть» шины и диски. У них большой ассортимент летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть» Ворша, Якубовск, 85, «Автосеть» Витебский, Московский, проспект 35, а также «Автосеть» в Полоцке, Петруся, Бровки, 57. У них отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Уступаем эфирное пространство нашей службе информации. Татьяна Белоголовкина, свежие новости в начале следующего часа.
2: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: народа жить в веках. В 18:30 для зрителей будет организован концерт образцово-показательного оркестра вооруженных сил Беларуси. В мемориальном комплексе работают полевая кухня, где можно отведать солдатской каши, тематические площадки, фотозоны, выездная торговля и выставка-продажа сувенирной продукции. Международная патриотическая акция «Сад памяти» состоялась на воинском захоронении в агрогородке Заронова. Здесь на сегодняшний день увековечена память 10 700 освободителей Предвинья. Поисковики установили еще 300 фамилий, пишут «Ведьбичи». В числе тех, кто покоится на Зароновском мемориале, 97 представителей Вологодчины. Руководитель администрации губернатора Вологодской области Вячеслав Фомин сказал, что поэтому по инициативе главы этого российского региона Георгия Филимонова акция «Сад памяти» сегодня проводится в Витебске. В Витебском районе специально для посадки переданы зеленые насаждения. Память погибших и жертв фашизма почтили минуты молчания. Ладья и Василек в Витебске презентовали фирменный стиль 35-го юбилейного международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Напомним, в этом году организаторы масштабного форума подошли к разработке стиля по-новому. Его выбрали открытым голосованием. 4 основные концепции были представлены на выставке в Минске и в социальных сетях. В итоге большинством голосов поддержан вариант, который повторяет символику самого первого фестиваля 1992 года. По словам гендиректора Центра культуры Витебска Глеба Лапицкого, юбилейный фестиваль запомнится насыщенной концертной программы. Театр «Юбиляр» на одной сцене, много джаза и танцевальный зрительный зал летнего амфитеатра. На главной площадке фестиваля идет монтаж новых кресел, которые не будут мешать танцевать. Руководитель дирекции форума искусства отметил, что уже открыта полная билетная программа на все мероприятия форума и на всех площадках. В этом году штат волонтеров на Славянском базаре в Витебске расширит до 150 человек, что необходимо для новой службы сопровождения коллективов и исполнителей. Об этом журналистам рассказала руководитель штаба волонтеров в фестивале Дарья Богданович. С 3 мая дирекция форума объявила о наборе волонтеров. До 5 июня будут приниматься заявки от всех желающих. За первые сутки уже поступило почти 200 заявок, то есть конкурс в этом году ожидается очень серьезный, отметила Дарья Богданович. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
2: В магазинах Веста. Молочный коктейль Топ Пауэр 450 граммов 2 рубля 99 копеек. Мороженое Топ Раф, соленая карамель 70 граммов 1 рубль 9 копеек.
1: С Праздником Победы. Ваша Веста.
3: Погода на радио Витебск.
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, ночь преимущественно без осадков, днем во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 21-26, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: 9. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.

0: что некоторые наши радиослушатели, ну, чего греха таить, после того, как вот эти теплые дни наступили, ну, сегодня второй уже, да, вчера был первый.
1: Уже третий.
0: Да, и вот они достали эти одежды, такие полулетние уже, и такие, опа, опа, а новогодние и прочие праздники прошли очень вкусно, похоже. И тут что-то одна пуговка не застегивается. А Анастасия Дроздова нашла, кстати, секрет, почему мы можем набрать лишние несколько килограммчиков. Да.
1: На самом деле мы хотим вас разуверить и сказать, что все в порядке. Ну, во-первых, каждый человек хорош, красив. Да. Самое главное, чтобы это не влияло на здоровье. И главное, самому себя принять, мне кажется. Но самое важное, что хотелось бы донести, так это то, что, возможно, не лишняя шоколадка сделала вам дополнительный объем в районе боков, а, возможно, сон при включенном свете или телевизоре.
0: Да?
1: Да, представляешь?
0: В общем-то, очередные исследования, да?
1: Да, очередные исследования. В общем, что они сказали? Что действительно, во-первых, гормон сна, да, уходит, естественно, мы, ну, нарушаем вот это вот все, а там же идут процессы, да, в желудке, переваривается активная пища ночью, да, лечит себя где-то организм сам.
0: Вы уже поняли, друзья, с вами два доктора, как всегда, на любимой волне, да, давай.
1: Да, да, вот, и поэтому за счет того, что циркадные ритмы сбиваются и начинаются зажоры вот всевозможные, вот эти вот, но...
0: Но тут же, ну, нет, но все равно спать при свете нельзя.
1: Спать при свете нельзя, потому что, ну, во-первых, не высыпаешься, хотя многие говорят, что, ой, так, я не могу, там, без телевизора, мне нужен какой-то звук, мне нужен, там, телефон, видео, еще что-нибудь, может быть, просто какая-то музыка. Да, наверняка, ну, друзья... Вы же не высыпаетесь.
0: В общем, все. Вы ну, набрали чуток, потому что вы спите при свете. И ваши фантики под подушкой от конфет, это ни при чем.
1: Выключите весь свет и считайте себя худеньким.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на Радио Витебск. Реклама на Радио Витебск.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.
4: Моя жизнь, мой вайб, сторис, инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: после.
1: Продолжается веселье на любимой волне, да?
2: Да. Да, действительно, те, кому сегодня не хватило удачи немножечко, чтобы попасть в список предыдущей игры, или, возможно, не сумели выиграть билет в кино, у вас есть отличная возможность выиграть умную колонку Алису уже в этот четверг. Разыграем их целых 3 утром, днем и у нас вечером. Но предварительно необходимо все-таки залететь в списки.
1: Да, после что мы послушаем? А, послушаем хорошую песню и потом играем в счастливый код.
3: Хорошая компания на радио Витебск. Счастливый код.

0: die. На радио Витебск хорошая компания. Счастливый код.
1: Даже не знаю, Анастасия, надо рассказывать правила игры «Счастливый код» или все знают, но напомнить-то...
2: Напомнить должны... все равно необходимо.
1: А то потом будет какая-то, а что делать надо, когда наши радиослушатели пишут.
2: Было три отдыхательных дня. Мне кажется, некоторые уже успели подзабыть.
1: Да?
2: Да. Ну а что, а вдруг кто-то новый подключился, такие, о, интересно поиграть, это я хочу. В общем, рассказываем и для тех, и для других, и для этих.
1: Для пятых, десятых, для всех наших любимых.
2: Да, что необходимо сделать? Необходимо вслушаться прямо сейчас в эфир, потому что именно здесь прозвучат три цифры от кода, в котором их всего четыре. Четвертую добавляете вы и полностью его присылаете нам в Viber по номеру 7071-071.
1: Кто присылает правильный код быстрее всех, заносится в список претендентов, и в этот четверг на день радио 7 числа мы, значит, крутим шарабаны эти свои, и в каждом сегменте эфира каждый, ну, один из счастливчиков получает колонку с Алисой внутри, по которой можно слышать и вашу любимую музыку, и вашу любимую радиостанцию, все там можно слышать. Все понятно, да? Значит, тут скорость от каждого номера один номер счастливого кода. Хотя, что хотите, то творите. В общем, неважно. Но еще не
2: раз... засчитаем мы только первый.
1: Да, страшный ты человек. Поехали.
0: Счастливый код.
3: Цифра 9, цифра 5, цифра 3.
0: Счастливый код.
1: Можем повторить. 9-5-3. Ну, знаете, чтобы не сказали, чтобы совсем эти люди ужасные.
2: 9-5-3 и какая-то еще. В общем,
1: да,
2: какую-то еще мы ждем от вас. Если вы правильно отвечаете, если вы угадываете, действительно, ваша интуиция вас сегодня не подвела, тогда вы будете занесены в список. И будет возможность в четверг выиграть умную колонку.
1: Через пару минут подведем итоги.
0: Счастливый код.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвебкассы подвезли.
3: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвебкассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
2: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. На «Радио Витебск» хорошая компания.
5: Счастливый код.
6: Такие наши милые радиодрузья, которые пытаются у нас из наших, я говорю, лапищ забрать эти колонки с Алисой. Да, спасибо, друзья, большое за ваше активное участие. У нас очень сильно решает скорость в этой игре. Прям, ну, очень быстро. И я хочу просто отметить сообщение от нашей радиослушательницы Валерии. Номер заканчивается на 0666. Извините. Она написала «Здравствуйте», а потом циферки. Друзья, не надо здороваться. Сразу циферки, да, потому что, когда вы пишете «Здравствуйте», вы теряете драгоценные доли секунд, а в этой игре, в счастливом коде, да, это очень важно.
7: Мне кажется, только что сердечко у Валерии-то ёкнуло, потому что ты и ее имя назвал, и номер телефона ее тоже озвучил, но это, к сожалению, не означает, что вы побеждаете. Уж простите нас таких нехороших.
6: Я просто отметил, да, ребята, все, максимально по-хамски, без всяких, просто прислали цифры и стали победителем.
7: Да, потому что действительно экономит очень сильно время. И вот, например, для Анны все сработало на отлично, потому что она прислала абсолютно верный код, который...
6: Давай послушаем. Давай.
0: Счастливый код.
8: Цифра 9, цифра 5, цифра 3, цифра 7.
0: Счастливый код.
7: Вот так, кстати, не слишком много людей прислали такую же цифру. Я, знаешь, так немножечко пробежалась глазами, их буквально, ну, по пальцам одной, ну ладно, полторы. Полторы руки нужно выделить для того, чтобы найти вот этих вот ребят, а все остальные какие-то другие приписывают.
6: Ну, так бывает. Ну, Аню мы поздравляем, она становится очередным претендентом. Мы уже говорили, что на этой неделе, 7 числа, в нашем эфире будет разыгрываться сразу три колонки, этих три умных станции, поэтому играйте в счастливый код, ищите, слушайте «Радио Витебск», и утром, и днем, и вечером мы играем для того, чтобы как можно больше наших радиодрузей стали обладателями этих приятных призов.
0: Счастливый код. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Боже, какие страдания у Джонни. Ну, пускай такого не будет в жизни, пускай только в песнях, конечно. Так, спускаемся на землю. У нас в ближайшем будущем Sport FM, между прочим, да? Свежие новости спорта послушаем обязательно. И чтобы нас не обвиняли с Анастасией, что не будет любовного гороскопа, потому что негодования бывают, да, когда у нас технически много игр или там песен. Слушайте, ну, сегодня будет.
1: Да, сегодня вот такой понедельник, отличный со всех сторон.
0: А, всем любви, да.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт FM».
3: Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне Радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта. И не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт-ФМ в деле.
2: Спорт-ФМ. Коротко о главном.
1: В перерыве финала чемпионата мира 2026 пройдет музыкальное шоу в стиле супербоула. Впервые в истории чемпионатов мира по футболу. Это официально подтвердил Джанни Инфантино. Для 83 тысяч болельщиков на MetLife Stadium выступит сразу несколько музыкальных исполнителей, имена которых пока держат в секрете. Курировать все шоу будет Крис Мартин из группы Coldplay. А кого бы вы хотели услышать в перерыве финала ЧМ? Пауло Дибала близок к переходу в Бока Хуниорс. Летом контракт 32-летнего аргентинца с Ромой истекает. Барса может летом подписать Ромеро из Тоттенхэма. За 5 сезонов в клубе аргентинца 6 красных карточек. Ромеро рассматривается как альтернатива Бастонии. От защитника Интера могут отказаться из-за его высокой стоимости. Арсенал перед матчем пожаловался на высоту газона на стадионе Атлетика. Англичане требовали состричь траву до 26 миллиметров. На это же жаловались и футболисты Барселоны перед 1/4 финала. Появился первый тизер нового сезона Теда Лассо. По сюжету тренеру предстоит руководить женской командой. Все бегом смотреть.
2: Спорт FM. Это интересно.
1: ФИФА обсудит проект правила, по которому клубы должны выпускать на поле минимум одного воспитанника в возрасте до 20-21 года. Консультации проведут со всеми заинтересованными сторонами. Предложение представят совету в следующем году. АС отмечает, что подобная практика уже существует в ряде национальных лиг, но ее возможное внедрение на мировом уровне может вызвать настоящий ажиотаж. Брайтон объявил о планах построить первый в Европе стадион только для женского футбола. Арена обойдется в 75-80 миллионов. Фунтов. В клубе отметили, что все на стадионе от раздевалок до вестибюля будет спроектировано с учетом потребностей спортсменок. Неймар вместе с другими звездами футбола снялся в коллабе японского симулятора eFootball в стиле аниме Наруто. Сам бразилец крутил Рисенганы, Левандовский превратился в Какаши, а весь состав Милана во главе с Модричем стал членами Акацуки. Минимум 133 матча высшего дивизиона чемпионата Нидерландов могут быть признаны недействительными из-за ошибки в регистрации футболистов. Дело в том, что игроки, принимавшие участие в матчах, не имели необходимых документов. Множество футболистов лиги получали второе гражданство Индонезии, Суринама или Кабо-Верде для выступления на международной арене. В этой ситуации, по законам Нидерландов, они лишались гражданства европейской страны и должны были оформлять разрешение на работу. На нарушения не обращали внимания в течение нескольких лет. Лишь весной нынешнего года клуб НАК Бреда обратил внимание на правонарушение и потребовал переигровку одной из встреч.
2: Спорт-ФМ. Бывает.
1: Экс-российские фигуристки Акопова и Синюк выставили на продажу смартфоны Samsung, полученные в подарок на Олимпиаде 2026. Представляющая Армению Карина просит за телефон 200 тысяч российских рублей, а выступающая за Израиль Мария – 210. Российским спортсменам смартфоны не подарили. Фотографии гаджета для объявления были сделаны, кстати, на iPhone. Датский Митс Юланд ищет специалистов в свой скаутский отдел, чтобы исследовать инфраструктуры футбольных клубов и подготавливать отчеты по игрокам. На неоплачиваемую должность идеально подойдет студент или выпускник, увлеченный спортом. Английская команда боролась за повышение, но перед плей-офф их отправили в дивизион ниже. Портисхед Таун шел вторым в Южной лиге. Игроки готовились к полуфиналу, но все мечты быстро обрушились. Футбольная ассоциация Англии сообщила, клуб понижен в классе из-за проблем со стадионом. Предупреждения уже были ранее. Трибуны, к примеру, обещали доделать к марту. Не успели. И в продлении сроков парням отказали, пишет The Sun. Неприятный случай. Крайне обидно за ребят. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне Радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM.
3: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
4: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
2: Радио «Витебск». Вечер твоего города.

0: очень по делу. Партнер вечернего шоу – компания «Автосеть Шины и Диски». Большой ассортимент летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть Порше» Якубовского, 75. «Автосеть Витебский», Московский проспект, 35. И «Автосеть Полоцкий Петруси Обробки, 57. Отличные цены, оплата частями по картам рассрочки. «Автосеть за шинами к нам».
1: Ну а через полминутки любовный гороскоп на этот понедельничный вечер очень нужный.
2: Реклама на радио «Витебск». Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио «Витебск». Хорошая компания. Любовный гороскоп.
0: Вот вокруг любви ходить не обязательно. Мне кажется, в нее нужно сразу же погружаться с головой, отринув все лишние ненужные мысли, а вот спустя месяц уже открывать глаза и думать: так, возможно, что-то не то. Со всем этим поможет разобраться любовный гороскоп, поможет посмотреть в нужную сторону и пойти по дороге с нужным человеком.
1: Все, я одел шапку звездочета.
0: Давай.
1: Овны, проведите этот вечер спокойно. Крики и слезы не решают проблем, антидепрессанты тоже не выход. Просто нужно взять себя в руки, улыбнуться и решить, чего вам хочется.
0: Так, тельцы, вы сегодня, ну, буквально бусечки, потому что легки в общении, доброжелательны, и все это притягивает к вам людей, поэтому продолжайте. Используйте это для укрепления связей, в том числе романтических.
1: Близнецы, ваши отношения в последнее время напоминают прогулки по лезвию бритвы с завязанными глазами или гамлетовский выбор «быть или не быть». Сегодня вы, наконец, сможете ответить на этот вопрос с 99% уверенностью.
0: Одинокие раки, будьте сегодня крайне внимательны к людям, которые вас окружают, потому что день будет очень насыщенным, со множеством событий и возможностью заметить чей-то особый интерес к вам. Присмотритесь.
1: Львы, подходящий вечер для воссоединения двух одиноких сердец. Если ваше давно занято, вы можете попытаться связать два других сердца, возможно, и получится.
0: Я, конечно, не знаю, как на самом деле должна выглядеть эта ситуация, которую описывают звезды, но сейчас все расскажу. В общем, что говорят звезды? Помощь и советы женщин сегодня выручат вас в трудную минуту. Откровенный разговор уладит личные вопросы. Не кажется ли тебе, Саша,
1: да,
0: что, знаешь, какой-нибудь мужчина переживает, что поссорился с женщиной со своей прекрасной на выходных, приходит, а там вот эти вот замечательные женщины, например, в бухгалтерии, такие: да, Васек, да не парься, вот приходи к нам, чай попьем, мы тебе сейчас все расскажем. И, как ни странно,
1: начало
0: все налаживается.
1: Начало какого-то интересного фильма. Это были девы?
0: Да.
1: Весы. В том, что вам скажет ваша половинка сегодня, не будет никакого подтекста. И даже не пытайтесь его найти. Вам скажут ровно столько, сколько думают. Ни словом меньше, ни мыслью больше. Поэтому, если вы найдете где-то тайный смысл, это у вас богатая фантазия.
0: Так, скорпионы, звезды сегодня рассказывают, с чем вам необходимо прийти домой. Потому что на протяжении дня в целом у вас все это было. И уверенность, и оптимизм. Именно с таким настроем необходимо прийти в свое гнездышко, сохраняя гармонию, уверенность и оптимизм, поболтаться со своей второй половинкой.
1: Прекрасно. Стрельцы, сегодня вам следует ответственно отнестись к такому важному занятию, как общение с вашим любимым человеком. В этот день оно будет напоминать довольно тяжелый труд, бесплатный при этом. Однако, если вы выдержите, ваш стоицизм окупится сторицей, причем совсем скоро.
0: Козероги, пожалуйста, не слушайте этот гороскоп в одиночестве. Вот если у вас есть вторая половинка, сделайте звук погромче, чтобы услышала и она в том числе. Потому что звучит все это дело так: терпение в личных вопросах и время для отдыха после общения. Вот ваш приоритет. Залог душевного равновесия. Так что, приходя с работы, просто скажите: дорогая или дорогой, дайте мне, ну, хотя бы полчаса.
1: Водолеи, не торопитесь этим вечером давать обещания. Слово потом держать придется, а вот желание это делать, скорее всего, пропадет. Сами понимаете, к чему это может привести в ваших отношениях. Поэтому, если от вас что-то требует, лучше мягко, но решительно сказать «нет».
0: Рыбы, сегодня у вас вечер романтических свиданий, потому что все про это говорит. Гармония в отношениях, приятные сюрпризы, день для вас и вечер для вас. Самое главное, что сегодня вас будут понимать без слов.
2: Любовный гороскоп. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами».

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Витебск. Хорошая компания. Трек вечера.
1: Наша популярная народная забава под названием «Трек вечера», в котором участвуем мы с Анастасией Дроздовой и вы с вашим именем, отчеством и фамилией. Значит, что играем и почему, и кто, для чего это все? Для того, чтобы та музыка, которая вам нравится больше, играла в начале программы «Привет, вы поздравления», музыкальный агент, чтобы она открывала эту программу, чтобы песня была, так сказать, более народная. Поэтому вот такие мнения. Мы вам сейчас предлагаем два варианта, вы за них голосуете, за какую-то песню красненькими сердечками в Вайбере 707-1071, за какую-то черненькими сердечками, ну, там дальше поймете, в общем, да.
2: Мне очень нравится подводка. Более народная песня с названием «Манхэттен». Как вам такой вариант?
1: Отлично, потому что Анастасия Дроздова предлагает открыть программу «Привет, вы поздравления» вот этим нетленным хитом.
3: Она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами, а он просто диджей на радио.
2: Мне кажется, у некоторых девчонок сейчас, знаешь, наклеивающиеся ногти отвалились. Ну, вот эти вот.
1: Ну, они еще отвалились много лет назад.
2: Да, когда была эта песня как раз-таки, вот знаешь, наверное, поэтому куда-то туда уносит. Но в целом такая симпатичная вещица, несмотря на легкую меланхолию. Какая-то музыка стильненькая такая, особенно для того времени. Ну, вкусно, вкусно звучит.
1: У меня есть другой вариант. Я, конечно, предполагаю, что этот вариант, возможно, проиграет. Вот. Но есть душещипательная история, как один парень просаживал все сбережения в парке Челюскинцев в Минске. Вот.
4: Было мне 10 лет, и я компил на новый велосипед.
1: Ну вы помните, да, что это за история? Каждый раз его динамила какая-то девушка. Если вы считаете, что лепреконцы должны играть в начале музыкального агента, присылайте, пожалуйста, черненькие сердечки на Viber 707-1071. А если Манхэттен от Бандерас, то красненькие сердечки. Все, в общем-то, как-то очень просто, легко. Самое главное, ваше мнение для нас. Ну, знаете, как говорят, ваше мнение очень важно для нас.
2: Оставайтесь на линии.
1: Да, типа того.
0: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Соответствующий указ подписала Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. На основании еще одного указа генерал-майор внутренней службы Игорь Болотов освобожден от соответствующей должности и уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. Еще одним указом президента старший советник посольства Беларуси в России Владимир Беспалый назначен постоянным и полномочным представителем Республики Беларусь при организации договора о коллективной безопасности. На основании еще одного указа от соответствующей должности освобожден Александр Гориневич.
1: Политика.
0: Белорусская сторона четко разделяет братский армянский народ и его недальновидных представителей власти. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Воронков, комментируя недавнее заявление спикера парламента Армении о несамостоятельности Беларуси, передает Белта. Заявление спикера парламента Армении не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем, сказал Воронков. Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. «Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать», – заявил Руслан Воронков.
1: Мире.
0: Американские военные в ближневосточном регионе получили разрешение наносить удары по иранским катерам, если сочтут их представляющими угрозу для проходящих Армузский пролив судов, пишет портал Axios со ссылкой на американского чиновника. Правила боевых действий для американских сил в регионе изменились. Теперь им разрешено наносить удары по всему, что представляет непосредственную угрозу для судов, пересекающих пролив, например, быстроходным катерам корпуса стражи Исламской революции или местам расположения иранских ракет, утверждается в материале портала. Полиция Берлина вновь ведет запреты на советскую символику, которые будут действовать 8 и 9 мая. Об этом пишет издание Berliner Morgenpost. Отмечается, что органы безопасности в очередной раз издадут строгие общие приказы в отношении советских военных мемориалов в Тиргартене, Трептов-парке и Шонхольцергхайде. Они будут основаны на запретах предыдущих лет. В том числе 8 и 9 мая будет запрещено ношение военной формы или ее частей, ношение военных знаков отличия, а также демонстрация георгиевской ленточки. Кроме того, будет запрещено исполнение российских маршевых или военных песен. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, ночь преимущественно без осадков, днем во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 21-26, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Музыкальный агент.
3: Ну вот и программа «Приятного поздравления, музыкальный агент» на волне Радио Витебск, как всегда, с 19.00 до 20.00 по вечерам. Ну а днем уже все закончилось давным-давно, с 13.00 до 14.00, но если надо, да, всегда помните про это.
4: Но есть еще и следующий день, да.
3: Не, ну это да, это конечно.
4: Так, что касается концепции этого часа, друзья, то называется он «Музыкальный агент» для тех, кто только-только присоединился к нам. И здесь можно передавать приветы, можно поздравлять кого-то, можно просто говорить какие-то приятные слова, которые очень важны, мне кажется, абсолютно в каждый день, особенно в понедельники. Для этого есть Viber, Telegram с номером 707-1071. Мне есть еще группа «Радио Витебск» ВКонтакте. Там мы тоже будем выуживать ваши сообщения. Кстати, музыкальные заявки в том числе принимаются.
3: Конечно. Поэтому все, поехали, погнали. Полетели, как люблю я говорить. Значит, открываем программу «Музыкальный агент», песни, которую выбрали вы. Абсолютное большинство проголосовало за «Лепри и веселую историю про растранжирование мальчиком денежек, которые он копил, но появлялась какая-то девочка на горизонте. И все, как говорится, гормоны в голову ударили, и пошло-поехало.
2: Музыкальный

0: агент.
1: Весело-весело. Начнем программу приветов, поздравлений. Музыкальный агент, а точнее, будем ее продолжать. Вайбер, Телеграм, 707-71-071. Группа ВКонтакте, туда можно писать. Если есть музыкальные заявки, мы стараемся все выполнять. И вообще, всем прекрасного настроения. Летнего такого, тепленького. Ну, в помещениях, конечно, остатки зимы у нас наблюдаются. Но, тем не менее, мы все отогреем.
2: Но это в скором времени действительно от нас уйдет, если, конечно, погода сохранится. Но об этом лучше спрашивать Татьяны Белоголовкиной уже попозже. Mm-hmm. А пока все-таки адресно будем высылать ваши приветы. Например, Макс передает привет своему хорошему другу Валерию. Он сегодня на даче. Говорит, колет дрова. Сил ему, он красавчик.
1: Сергей Петров передает привет своему лучшему другу Андрею Смирнову в честь его дня рождения. Андрей, желаю тебе море позитива, крутых приключений и чтобы все планы сбывались. Пусть удача идет с тобой в ногу. Твой друг Серега.
2: Так, Оленька у нас здесь тоже есть с небольшим приветом. Она передает привет любимому мужу Владику, который сейчас едет домой. А также привет для Арсюши.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.
3: Музыкальный агент.
4: Ваш привет и ваше поздравление. Может быть, просто добрые теплые слова поддержки, например. Все это может звучать в программе «Привет и поздравления». Музыкальный агент. Связаться с нами очень просто. Вайбер, телеграм 7071071. Если вам удобно, можно нам написать в группе ВКонтакте прямо сейчас. Ну и музыкальные заявки при большом вашем желании и нашем желании. Если все сойдется, то, конечно, мы выполняем.
5: Так, кто же у нас здесь есть? Есть у нас вот приятный человечек, например, который сегодня поздравляет свою маму с днем рождения, говорит Татьяна из Лепеля от дочки Зинаиды и сына Никиты, а также зятя, мужа и свата. Ну и, конечно, желаем самого крепкого здоровья и хорошего настроения.
4: Здравствуйте, Радио Витебск. Вика Соколова поздравляет своего папу Игоря с днем рождения. Пап, спасибо за поддержку, за уроки жизни и за то, что ты всегда веришь в меня. Будь здоров и счастлив, твоя дочура.
5: Так, еще на одно здесь замечательное приветствие. Здесь Анастасия передает привет своих хорошей подруге Светлане. И, кстати, желает ей хорошей дороги. Насчет того, куда девушка направляется, к сожалению, никто ничего не знает.
4: Вообще, всем тем, кто за рулем, большущий привет. И пускай ничего на дороге плохого не случается.
3: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Движемся с приветами, поздравлениями, хорошим настроением дальше.
2: Так, есть у нас любовь, которая, мне кажется, заждалась уже своего привета. Между прочим, огромнейший и сердечный летит любимому внуку Андрейке. Желает ему любовь, спокойного вечера, прекрасного настроения, дружеского общения и отличного отдыха. Обнимаю, целую, очень сильно тебя люблю, твоя бабуля Люба.
1: Аня написала: «Хочу поздравить свою подругу Лену с повышением на работе. Желаю новых вершин, интересных задач, чтобы работа приносила только удовольствие».
2: Так, ну а здесь ее, здесь есть Анастасия, которая передает привет своему любимому мужу Василию, который едет впереди в машине, в общем-то, со мной. Хочу сказать, что я очень сильно его люблю и везу ему вкусняшки.
1: Ну давай, давай сюда песню «Only You».
0: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Указом президента в Беларуси совершенствуется система ввоза алкогольной продукции. Автомобиль врезался в группу людей в центре Лейпцига. Сообщается о погибших. В Северное море выпустили горбатого кита, застрявшего на мелководье у побережья Германии в конце марта. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: Музыкальный агент.
1: Вечер давным-давно перестал быть томным. Друзья, здравствуйте еще раз. Музыкальный агент. Опять возвращаемся к вашим сообщениям, вашим приветам. Вайбер, Телеграм, 707-71-071. Да, группа ВКонтакте, тоже туда можно писать. Музыкальные предпочтения тоже мы поощряем. Ну, если есть наш фанатик, конечно.
2: Ой, знаешь, здесь вот как раз-таки про музыкальные заявки заговорил. Есть здесь интересная такая заявка. Ну, во-первых, от Катерины привет Александру Корзану. И, кстати, от Китката подписанного. Вот так. У меня, говорит, все good, жду в гости. А что касается музыкальной заявки, Kanye West на Silver Night. Ну, то есть, седая ночь. Перепевка от Иви. Если честно, мы ее послушали. В целом, симпатичная вещица получилась. Ждем, пока Kanye решит ее реально выпустить. Но, к сожалению, пока не выпустит, в нашей фанатеке ее не будет, наверное.
1: Ну, вот, да. Екатерина писала: привет любимому мужу Мельнику Юре. Родной, я тебя люблю. Просто знай, без причины лишних слов, ты мой самый тихий рай, ты мой самый громкий дом. Я люблю тебя каждый день. Целую, жена.
2: Так, ну еще кое-что трогательное. Владислав здесь передает огромный привет. Самый обаятельный, обворожительный, самый красивый и безумно вредной жене Кондратенко Екатерине Ивановне. И говорит ей, что очень-очень сильно ее любит. И в качестве признания такого любовного романтического заказал для нее песню от Мота «Мурашками».
0: Музыкальный

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: агент.
1: Программа «Привет и поздравления», музыкальный агент. Найти нас легко, включаем 91.2, но это в Витебске, и в других регионах нашей области другие частоты, но настроение точно такое же. Если есть приветы, пожелания, слова поддержки, Вайбер, Телеграм 707-101-071 и группа ВКонтакте тоже. Все, зачитываем, музыкальные заявки тоже стараемся выполнять, конечно же.
2: Так, что касается здесь сообщений, давайте-ка открывать. Ну, Тамарочка, естественно, которая передает привет для сына корудного Сергея. Кстати, от Елизаветы тоже большие приветы.
1: Я еще при этом, так, пока
2: я
1: еще...
2: Я могу в целом еще что-нибудь здесь зачитать. Ну, например, такое замечательное сообщение от Павла, который сегодня заглянул к нам для того, чтобы передать привет всем и своему папе и бабушке, которые едут рядом со мной, говорит, и радиослушателям передать огромный привет. Что-то веселое мы обязательно организуем, что-то веселое.
1: Обязательно. Еще по веселому случаю, значит, Максим передает привет брату Алексею в честь его возвращения из армии. Леша, добро пожаловать домой. Ты настоящий мужчина. Пусть гражданская жизнь будет полна ярких событий, верных друзей и удачи во всем. А теперь давайте весело. У нас есть лирик, песня про кассеты.
0: Музыкальный агент. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Музыкальный агент.
1: А поводы не называть понедельник понедельником все-таки присутствуют. У людей праздники, между прочим. Аня поздравляет подругу Катя с рождением дочки. Катя, поздравляю с этим чудесным событием. Желаю малышке здоровья, а тебе сил, терпения и море счастливых моментов. Пусть малышка растет в любви мамы и папы.
2: А вот здесь кто-то накосячил, видимо, на выходных, потому что передают вместе с приветом Арсению и Екатерине хорошее настроение и вот такие слова. Не обижайтесь, пожалуйста, все исправлю. Без имени.
1: А Виктор передает привет лучшему другу Игорю в честь покупки квартиры, между прочим. Игорь, поздравляю с таким серьезным шагом. Пусть новое жилье приносит счастье, уют и много теплых встреч, в частности, со мной. Удачи во всех начинаниях.
2: Так, не обойдемся и без еще одного письма. Здесь Лерочка передает привет своему мужу Диме и желает ему поскорее закончить работу и ехать уже домой.
0: Музыкальный агент.

0: Музыкальный агент.
1: Ну и последнее ваше словечко о прекрасном музыкальном агенте на сегодня. Значит, Олечка написала: «Здравствуйте, с любовью и нежностью поздравляем нашу любимую Эвелиночку с десятилетием. Твой первый значимый, красивый юбилей. Впереди столько интересных событий, здоровья, достижения целей, удачи в учебе и всех начинаниях. Обожаем тебя, мы счастливы рядом с тобой. Папа, мама, сестричка Лерочка».
2: Так, есть у нас еще здесь какое-то замечательное сообщение. «Простите меня за то, что обидел тебя, любимая жена. Извини своего дурачка. Я тебя очень сильно люблю. Но все-таки твой. Екатерине от Влада». Это тот самый парень, который расписывал, ну, комплименты, выписывал и обворожительные, и замечательные, и обаятельные, и самое лучшее, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, но что-то там было про вредность. Ну и, собственно, теперь отдувается парень. Влад, держите. А вы, Екатерина, пожалуйста, будьте чуть снисходительнее.
1: Ну и последнее сообщение музыкального агента. Евгений написал: «Добрый вечер, мои любимые ведущие. Хочу поздравить свою Жозефину с новым автомобилем. Пожелайте ей побольше меня и крепко ее целую ща». И попросил для своей Жозефины песню про Жозефину от Криса Ри. А мы вот как бы назовем, наверное, всех любимых девушек, женщин, назовем Жозефину, и пускай ваш любимый носит вас на руках. И давайте будем встречаться почаще на любимой волне. Это была «Хорошая компания», Анастасия Дроздова,
2: Александр Назарин.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко подписал указ о производстве и обороте алкогольной, непищевой, спиртосодержащей продукции, непищевого и этилового спирта. Документ направлен на совершенствование действующей системы ввоза алкогольной продукции, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Указом утверждены состав и положение о координационной группе по производству и обороту алкогольной, непищевой, спиртосодержащей продукции и непищевого и этилового спирта. Также определен порядок проведения

0: Ньюза. Военнослужащие одного из танковых подразделений Вооруженных сил Беларуси прошли обучение в России, сообщили Минобороны. Подготовка была построена вокруг танков Т-72Б3, поскольку белорусский батальон в настоящее время перевооружается на модернизированные отечественные Т-72БМ2 с аналогичной системой управления огнем. По словам одного из военнослужащих, инструкторы, с которыми проходил обучение, имеют опыт участия в специальной военной операции, поэтому передавали знания, востребованные в условиях боевого применения. Полученные навыки уже внедряются в повседневную подготовку соединений.
1: В мире.
0: В центре немецкого Лейпцига автомобиль врезался в группу людей, в результате чего погибли по меньшей мере 2 человека и еще несколько пострадали. Об этом сообщила местная газета. Известно, что водитель на большой скорости проехал через центр города. В полиции ситуацию охарактеризовали как неясную. На данный момент подозреваемый в совершении наезда на группу людей задержан. На месте происшествия находится около 10 машин скорой помощи. По словам очевидцев, в минувшие выходные спасательная команда выпустила с баржи в Северное море горбатого кита, который с конца марта находился на мелководье в Германии, пишет СББ. Немецкие СМИ прозвали кита Тимми. Еще 3 марта его заметили плавающим недалеко от побережья Балтийского моря в Германии, вдали от его естественной среды обитания в Атлантическом океане. Состояние здоровья млекопитающего ухудшалось, а безуспешные попытки переместить его на большую глубину транслировались в прямом эфире по всему миру. В результате кит был выпущен в 70 километрах от побережья Скагена, города в Дании. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
3: В магазинах Веста. Колбаса сырокопченая Неаполи, высший сорт, 1 килограмм, 22 рубля 70 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 9 копеек.
2: С Праздником Победы. Ваша Веста.
1: Погода на радио Витебск.
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 21-26, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Минск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио Витебск. Час по-русски.
2: Ты

0: Ближе. Час по-русски.
1: Que tu es la plus belle pharmacie. Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. В Беларуси создадут реестры памятников и мемориалов. США начали подготовку к выводу своих военных с базы на юге Германии. Ирландия закроет программу бесплатного жилья для украинцев. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
3: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск». Час по-русски.
4: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск».

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. В Беларуси создадут реестры памятников и мемориалов. Соответствующее постановление Совета министров подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили в пресс-службе правительства. Нормы документа направлены на обеспечение учета, систематизации, поддержания в актуальном состоянии информации о произведениях монументального и монументально-декоративного

0: тысяч человек, расположенные в Фильсаке и соседнем Графенвёре. Там же находится самый крупный американский военный полигон за пределами США. Правительство Ирландии официально утвердило план по этапному сворачиванию бесплатного государственного размещения беженцев из Украины. Решение затронет около 16 тысяч человек, которые прибыли в страну до марта 2024 года и сейчас проживают в отелях и других коммерческих объектах. Процесс выселения начнется в августе и растянется на 6 месяцев. При этом каждого предупредят лично минимум за 3 месяца до даты выезда. Исключение сделают только для самых уязвимых категорий. Всем остальным придется искать и оплачивать съемное жилье самостоятельно.
1: В Беларуси.
0: Все пассажирские автобусы, которые курсируют по внутриреспубликанским маршрутам, будут оборудованы видеокамерами и ремнями безопасности. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникации. Решение принято в соответствии с обновленными правилами пассажирских перевозок, которые утверждены правительством и направлены на повышение безопасности пассажиров. Нововведения, связанные с установкой в автобусах внутриреспубликанского сообщения видеокамер, начнут действовать с 1 января 2028 года. До 1 января 2027 пассажирские сиденья в автобусах должны быть оборудованы ремнями безопасности. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера.
1: Погода на радио Витебск.
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, днем во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 21-26, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макс Лайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мульта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный 5-10. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 21-26. В Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Girls go wild.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный 5-10. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 21-26. В Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный 5-10. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 21-26, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный 5-10. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 21-26. В Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 11, плюс 13. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 11, плюс 13. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам

теперь все те, кто носил на руках. Каждый, кто не соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья.

0: В Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 11, плюс 13. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 11, плюс 13. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 11, плюс 13. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 11, плюс 13. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».